0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева. Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
2: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
3: Доброе утро, страна! Солнечная погода встречает нас сегодня с утра. Ты слушаешь Топ-Радио. Меня зовут Наташа Горбачева.

проходит наши утренние эфиры, но ничего, такое состояние. На лето жаловались, что в результате, пожалуйста, хорошая погода благодаря нам. А если бы не жаловались, сидели бы, принимали все как есть, может, этого солнца и не было бы. Ну, надо подумать. А может, ничего не изменилось бы, тоже нужно подумать. Ну, в общем, на все это у нас есть как минимум 3 часа. Наш WhatsApp 25037 уже работает, поэтому смело пишу все сообщения. Ну, а я тебе говорю, доброе утро, ведь это утро мы вновь начинаем вместе. Top Radio. We love summer.

0: loterija ir sākusies. Laimē top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
1: No 29. jūlija līdz 11. augustam. Bezalkoholiskais alus Mežpils brīvais 0% 500 ml 79 centi. Un šašliks ķekava cāļa šķiņķi marinādē bez kaula 900 gramu 5 eiro 99 centi.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Ретифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
3: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.

0: все, ладно.
1: Ну, зря.
0: Ну, а то что, они отменили, а я сейчас буду. Да нет, я тоже отменил. Все. Слушай меня.
1: Это разные отмены, Андрей, ты путаешь те отмены.
0: Нет.
1: Те отмены и те отмены, которые ты только что показал.
0: То, что я показал, не надо всем озвучивать, Наташка. То, что я показал, я показал здесь, внутри, для этого и радио.
1: Я глаза наших радиослушателей. Тогда бы, знаешь, что творилось бы, если бы я не рассказывала все. Ты вообще распоясался.
0: Взял и показал, что теперь?
1: Да. Так что все, теперь можете, пожалуйста, запускай заголовки. Андрей Фан отменил питбуля.
0: Давайте, кстати. А что? Хайп.
1: Нормально, это нам нужно.
0: Ну ладно, ребят, у нас есть целое утро, целых 3 часа для того, чтобы мы выяснили, что его отменили, мы это сделаем. Вы не волнуйтесь, мы все. Связи есть. Мы сейчас всем позвоним, все узнаем. Тем более.
1: Связи, все.
0: Более того, наш сегодняшний гость. А сегодня у нас
1: гость,
0: правильно? Это
1: никакой связи перестать пока что.
0: Он осведомлен в этой сфере.
1: Да при чем здесь это? Подожди, так же, как и мы. Все. Я же тебе еще раз сказала, не смешно. Не вообще две профессии
0: никуда
1: в один котел.
0: Не денешься. Мы в один котел все запихнем.
1: Так, короче, ситуация, конечно, неприятна. Особенно завтра, для организаторов. Да?
0: Завтра Гордин придет еще.
1: Вот, все вот обсудим, все мы... поговорим, все понятно, да. Все внутренние слухи индустрии, все обязательно... Будет вытащено на поверхность.
0: Calvin,
1: ну, давайте обсудим для тех, кто... Вообще, расскажи для тех, кто ничего не понимает, что сейчас происходит.
0: Концерт питбуля. А ты знаешь самый фейл его концертов?
1: Должен был состояться завтра.
0: Сегодня.
1: Да. Должен был состояться сегодня. Ночью появилась информация о том, что концерт питбуля отменили. Последний момент.
0: По техническим причинам. Явно техническая причина связана с тем, что наверняка не могут обеспечить то техническое состояние сцены. Ну, нельзя это райдер.
1: Ну,
0: может,
1: как это райдер? Технический райдер. Ну что, сцена технический райдер.
0: То есть, обеспечить по каким-то причинам, что-то пошло не так, что-то случилось. Подробностей пока нет. Никто их не оглашать, не озвучивает.
1: Для такой сферы, как и для всех организаторов.
0: Скрытым ничего не получится. Все узнают.
1: Да, все узнают. Но это, конечно, катастрофа. То есть, если такого масштаба артист отменяет мероприятие, это кажется, что только дальше сейчас убытки понесут организаторы. Ну, это такой настолько серьезный и для Латвии вообще-то удар.
0: Давай не будем мы на себя, под себя лично, да? То есть на себя.
1: Слушай, я уже недавно как раз таки обсуждала о том, что если вы обратили внимание, то очень многие звезды объезжают Ригу, останавливаясь в Таллине и Каунасе. То есть Каунас и Каунасская арена в последнее время начали предлагать хорошие условия. Концерты — это и туристы, и деньги, и актив.
0: Концерт. Ехать не надо далеко, все здесь, посмотрел.
1: А это сейчас репутационный такой момент, так что, надо узнавать, не знаю.
0: Но
1: кто-то стал за эту ночь седым 100%.
0: Возможно, до сих пор еще процесс продолжается.
1: Или лысым.
0: Да.
1: А смотри, как я автоматически, подсознательно все скинула на мужчин. А вдруг там женщина виновата?
0: Седая лысая? Возможно. Так, ты же знаешь, самый большой фейл концерта питбуля, когда он на концерте выключает микрофон, чтобы зрители пели, а никто слов не знает. Просто все знают «Мистер Worldwide». Но это было в Казахстане, видела Серилса?
1: Да.
0: Оп, убирает, а там все. О, что-то надо петь, мы не знаем. Короче, возможно, сказал, а вы знаете слова моих песен? Не знаете? Отменяем концерт.

0: примерно 7500 человек, ну, совсем небольшой.
1: Да.
0: А, но там зарегистрировано 500 собак.
1: На 537 человек, 500 собак?
0: На 7500 человек.
1: А, 7500
0: человек. 500 собак.
1: Так.
0: И власти долго что-то там, видимо, решали и думали. Я не знаю, что там их сильно смущало, честно говоря. Но они нарешали новый закон. Они хотели побороть вот неприятный запах в центре их маленького небольшого городка, да, особенно в жаркую погоду или в сухую погоду. Поэтому сейчас они обязали владельцев собак носить с собой бутылочку с водой, дабы они могли, вот когда собачка пописала, угу, потом еще как бы смывать за ней.
1: Смывать.
0: Угу. Да. К владельцам котов это никак не относится.
1: Ага.
0: А вот с собакам такой...
1: В этом, такой, то есть такой в этом твое возмущение, да? Значит, собаки как-то...
0: Нет, ну, вообще, я про такой закон никогда не слышала.
1: Дискриминация по собачьей-кошачьему признаку?
0: Собирать все в пакетик, я понимаю. Угу. Но смывать за ними потом вот это, угу, я... Это еще тут новенькое вообще.
1: Но собаки частенечко это делают для того, чтобы помечать что-либо. Ты же понимаешь.
0: Чтобы ты делал, да, конечно. И это не раз тебе придется сделать.
1: Тебе не одну бутылочку воды придется подносить.
0: Я, честно говоря, ни разу не сталкивалась с какой-то... В каком центре города, что они там ходили, и что они там обнюхивали, и какая проблема вообще там произошла. Причем, как, ну, там штраф, типа, там, 300 евро. Будут ходить за каждым... Ну, я не знаю, вот реально существует такая проблема?
1: Так, ты хочешь со мной это обсудить? Да. У меня нету домашних животных.
0: Нет, ну это говорит...
1: Тебя надо спросить.
0: Нет, это же...
1: Когда твоя корги?
0: Я тебя как пешехода спрашиваю. Тебя когда-то тревожило это?
1: Ты знаешь...
0: И, кстати, там, где вот плохо пахло, там всегда было сборище котов.
1: Собачники против кошачников. Поднимайтесь. Наталья...
0: Какая-то кошачья...
1: Да-да-да.
0: Здесь...
1: Ты про Са,
0: да,
1: и там Нина.
0: Да, там я много понял. Нин.
1: Да, хорошо. Я считаю, что проблема общая и собачья, и кошачья.
0: А
1: собачья,
0: есть такая кошачья вообще проблема?
1: Я думаю, что есть, ну, отчасти, да. Но я, знаешь ли, в этот вопрос сильно не принюхивался.
0: Да.
1: Чтобы какое-то экспертное мнение ты от меня получила. Но мы можем, конечно, обратиться к нашей радиоаудитории, попробовать.
0: Но если ты понял,
1: кто там что разнюхал в этом вопросе.
0: Если ты прочувствовал мою боль, у меня вообще сегодня много тем для разговоров. Да, это только первый.
1: Это только одна из них.
0: Да.
1: Хорошо. Собачья, кошачья,
0: да.
1: Это
0: можешь
1: самое, да?
0: Можешь выбирать следующее.
1: Это, допустим, мы оставим...
0: Котлеты или дороги? Можешь выбирать следующее.
1: А, ну, все же может близко быть, очень пересекаться. Ладно, ребят, кто с определенным вопросом, можете, конечно, написать. Потому что если...
0: Кого-то раздражало когда-то? Ну, прям вот это была проблема.
1: Эти инициативы, ты знаешь, имеют свойство распространяться.
0: Или просто один человек подскользнулся во что-то, такой, так, я делаю закон!
1: Если это приняли в одном городе, это могут принять где-нибудь, конечно, и в другом городе. Где-нибудь, да, в конце концов, и до нас дойдет. Так что давайте разбираться. Ну, если есть желание, да, разбираться, конечно, в этом вопросе. Наташка, у меня...
0: Нету, ну придется.
1: Я с проблем таких не испытывал. Ты говоришь, пешеход. Я очень редко бываю пешеходом. Последний раз
0: вообще
1: вот по Бельгии на пешкодралил там.
0: А там люди посередине вашей площадки этим занимались.
1: Я видел голубей. Я давно голубей не видел. Там видел, видишь? All-time favorites. Top Radio.

0: Утреннее шоу.
1: И ты. И ты, Наташа.
2: Ну, Эндрю, давай, выбирай, котлеты или дороги.
1: Так, что?
2: Мы же говорим про...
1: Боюсь, что не так с котлетами, Наташа.
2: Ты хочешь выбрать котлету, я тебя знаю. Ладно, выбирай.
1: Если вопрос дорога, котлеты в дорогу, это самое лучшее, что я могу выбрать. Но
2: да,
1: если что.
2: Но мы сейчас не про это.
1: Про дороги я не хочу. Я устал ругаться на кардиовом легату, но там начал появляться асфальт. Возможно, все не зря.
2: Слушай,
1: давай про котлеты.
2: Можешь, нет. Мы сейчас как раз поговорим про дороги.
1: Ой,
2: ты
1: ну
2: правильно
1: все равно,
2: все
1: видишь,
2: выбрал.
1: Ты все равно
2: так,
1: идешь. Ты специально меня спросила, чтобы сделать наоборот. Я понял.
2: Мы, да, как говорится, за эфиром с тобой проговорили план, но ты полностью на него начихал, потому что как только ты видишь или слышишь, что связано с едой,
1: ну так зачем ты мне, ты же знаешь мои триггеры, зачем ты это делаешь?
2: Я тебя тренирую, понимаешь, я твой личный коуч.
1: У тебя плохо получается, ты очень плохой.
2: Эндрю, давай еще раз, котлеты или дороги?
1: Я не могу, меня вера не позволяет, котлеты.
2: Ладно,
1: зачем ты провоцируешь еще раз?
2: Так,
1: расскажи про котлеты.
2: Мои дорогие друзья.
1: Мы все
2: хорошо,
1: по
2: про котлеты, ладно, давай про дороги дальше. Хорошо, рассказывай про котлеты. У меня, короче...
1: Мы это сделали.
2: У меня несколько проблем жизненных, скажем так.
1: Мы заметили.
2: Первые, как ты понимаешь, котлеты, второй дороги. Дороги обсудим. Котлеты, короче, получились невкусные. Невкусные получились котлеты. Я пыталась...
1: Это вся новость.
2: Да, это вся новость. Короче, я пыталась разобраться в чем... Я тебе говорила, выбирай дороги. Я пыталась разобраться,
1: не,
2: в чем
1: дело. Не, ну
2: какие, дело.
1: Слушай, такие времена, какие-то инфоповоды.
2: Слушай,
1: их немного.
2: Да, их у нас сейчас немного. Питбуль тут еще, мы это обсудим, да, но все-таки котлеты мои поважнее будут. Короче, пыталась я разобраться, в чем проблема. И до меня дошло. Моя чудо, мясорубка, да, слишком были вот эти дырочки выбраны, большие. Понимаешь? И котлета не получилась настолько идеально смешанная.
1: Ты контекст всегда уточняй, да? Потому что если скажешь, что твоя проблема большие дырочки, это всегда будет неправильно.

0: изучать.
1: Ну, в данном случае связано с мясорубкой.
0: Угу.
1: И я поняла...
0: Чисто женские проблемы.
1: Я поняла, да, что вот я а я же такая, знаешь, если я уже готовлю котлеты, то я их заготовлю столько, чтобы можно было заморозить, и мы жрали их полгода.
0: Да.
1: И теперь я понимаю, что они...
0: Этого даже не пройдет, полнедели даже не хватит.
1: Нет, вариантов нет. Я ничего не знаю. Я сделала, я приготовила, вы жрите. Да? Все. Нет, я лишнюю работу переделывать не буду. Но должна констатировать и признать, что такая ситуация... Короче, все, девочки, самые маленькие дырочки берите.
0: То есть и советы так... домохозяек, да, у нас сейчас рубрика открылась.
1: Да, да. Ну,
0: ладно.
1: А что, я со своими этой мясорубкой...
0: Со всеми остальными проблемами мы разобрались, слава богу.
1: Только выстраиваются отношения, понимаете? New entry.

0: Натали, да, эксперимент. Да. Будем делать эксперимент, экспериментировать эксперимент. Детскую игрушку нашли, которая играет мелодию и говорит в конце фразу. Важный вопрос. Она говорит фразу. Какую? Слушаем.
1: Ты где?
2: Ты где?
0: Внимание, вопрос. Что сказала игрушка? Наташа считает, что ты где?
2: Да.
0: Есть другие мнения. Кто что услышал? 2-5-0-3-7 WhatsApp.

0: услышала. Ты можешь еще раз поставить?
1: Конечно.
0: Давай.
2: Песня сейчас доиграет.
1: А теперь Нет. пошел хит.
0: Ты где? Так тут четко, ты где? А наши слушатели...
3: Ты где? Ты где? Ты где?
0: Ну, а слушатель говорит, это не я. Вот тысячи вариантов прилетело, что это не я.
1: Да.
0: Привет,
1: причем,
0: это не я.
1: Если бы ты сказала, что ты услышала, это не я, то прилетело бы тысячи вариантов, ты где. Угу. Короче, все, да, прикол в том, что все слышат по-разному. Чего Давайте тебе? Еще раз, вот последний раз поставлю, кто что услышал.
0: Как это? Это одно и то же?
1: Да, да, да, все время. Ты сейчас услышала, это не я?
0: Я сейчас услышала, это не я, да.
1: Ну, одна и та же, ну, одна, я же не прикалываю.
0: Ты меня глючишь?
1: Хочешь, сама нажимай кнопку.
0: Ты меня глючишь? Ты хочешь сказать, что это так же, как с тем платьем?
1: Да.
3: Ты где?
1: Я сейчас слышу, ты где?
0: Сейчас ты где?
1: Да? Давай сейчас. Там должна быть, это не я, смотри, это не я.
0: Нет, ты где? Нет, сейчас?
1: Я тоже не услышал, это не я. Вот сейчас. Так.
0: Это как с тем платьем, помнишь? В Инстаграм.
1: Смотри, слушатели пишут. А говорит, сначала услышал, это не я, а потом ты где? Но это один и тот же фрагмент, ребят.
3: Ты где?
0: Ты где, да.
1: Да.
0: Все, до свидания.
1: Но все, видишь, наши пишут, слушай, это не я.
0: Выключай.
1: Выключай, все.
0: Не ломай нас.
1: Последний раз.
3: Ты где?
0: Ты где?
1: Посмотри, сколько сообщений. Это не я, это не я, это не я.
0: Да, да, да. Я вообще не понимаю. Но я сама тоже один раз услышала, это не я. И это меня больше всего насторожило. Ты хочешь специально свести меня с ума, чтобы взять сюда молодую, красивую радиоведущую? Размечтался.
1: С нормальным слухом, да?
0: Размечтался. Будем стареть вместе.
1: Хорошо. Тогда давай я тебе предложу еще вот такие треки послушать. Арбин Ван Бюрен, Lucky Child. Lucky Child. Пока что только я слышу вторую строчку нашей топ-20. Это тоже важно. Ну и Александра Стэн. Сашка Стэн. И No Sleep.
0: Ой, Шурик, Шурик.
1: Да. Через пару минут именно с этим треком мы продолжим на волнах топ-радио, друзья.
4: Piešķi ir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Mugursomām un apavu maisiem noteiktiem veidiem atlaidi līdz 50%. Bērnu zeķēm un zeķbiksēm 40% atlaide. Rimi.
5: В Мего еще больше товаров по ценам зэм-зэм. Больше выбора, больше выгодных покупок. Сосиски традиционные 2,99. Томатный соус Кок 1 евро 2.

0: і флеш. Relife Fest. 8 августа в Риге. Білети на www.ticketshop.lv. Relife Fest.
1: Снижаем цены на замороженные продукты. Опускаем цены. В магазинах Lidl с понедельника. Картофельные дольки 750 грамм, евро 79. Пицца с салями 3 по 350 грамм, 4,49. И овощная смесь с картофелем 450 грамм, евро 15. Lidl. Стоит того.
2: Turn us down.

0: Надежно в любую погоду.
1: О погоде в эту среду, 29 июля, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. В центральных районах и восточном Видземе возможны несущественные осадки. В Курзуме и в Латгале сохранится преимущественно ясная погода без осадков. Температура воздуха плюс 19, плюс 23 градуса. Ветер западный, северо-западный до 4 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: О, эскуховерсия. Ладно, всем спасибо. Ну, там, что услышали, то услышали. Уже, наверное, нет смысла.
1: У каждого свое. Тут мне понравилось, что есть варианты достаточно пятничные. Если все обсуждали, там, это не я, или какой там был мой второй вариант, ты где, да?
0: О, вот это, не, подожди, не то.
1: То кто-то сказал, а может быть, эта игрушка говорит, выпей меня? Я говорю, надеюсь, что очень быстро закончится ремонт.
0: О, это вообще не то.
1: Это вообще не то. Кстати.
0: Так, эта запись была сделана когда? Я зафиксирую. Это была запись сделана 2 дня назад. Это Наташа говорит, внимание, что?
1: Надеюсь, что очень быстро закончится ремонт.
0: Что, тоже непонятно что-то, да? То ли выпей меня, то ли это не я. Что-то из этой...
1: Все эти фразы будут произнесены в середине ремонта.
0: Да.
1: Также должна быть обязательно произнесена фраза «Все, мы разводимся, делай свой ремонт сам».
0: Ну вот. Ну
1: да
0: ладно.
1: Я так думаю.
0: Последний раз послушаем?
1: Давай.
0: Ну, чтобы так убедиться уже, что совсем мы не сошли с ума.
2: Ты где?
0: Ну?
1: Я слышу, ты где?
0: Я тоже слышал, ты где. Сейчас
1: я четко, ты где?
0: Ну вот, видишь, а большинство сообщений...
1: А кто-то, вот Янис прислал, вот он слышит, выпей меня. Может быть, Янис, ты слышишь, что и Наташа Горбачева из радиоприемника, обращаясь к тебе, говорит, Янис, выпей.
0: Мне нужен знак, сегодня же маленькая пятница, мне нужен знак.
1: Судя по всему, Янис держится, так что ты молодец, продолжай, никто так не говорит, не надо. Стой, держись, будь трезвенником, это жизнь прекрасна, посмотри, какая погода.
0: Не придумывай.
1: Не пей.
0: Так, а мы продолжать будем в следующем часе. На наших часах уже почти 8 утра. Всем доброе утро. Ну, если есть еще дебаты, дискуссии, кто что услышал.
1: Да,
0: кто-то один человек услышал, ты где?
1: Я?
0: Все, ну, кроме нас с тобой. Да. Потому что все пишут, это не я, видишь, как бы. Может быть, когда мы хорошо слышим, вот мы же в наушниках это все слушаем. Может, когда ты типа очень хорошо слушаешь, то тогда слышишь, ты где? А когда так где-то поодаль, где-нибудь в радиоприемнике.
1: То выпей меня.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева.
2: Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
3: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
4: Ой, все, что вы сейчас услышите, это будет 2 часа нашего утреннего общения. Много классной музыки. Все, что вы не услышите, это ни одной песни Питбуля.
5: Хорошо, все.
4: Ну, давай поставим. Мы опять, наверное, сегодня. Ладно, в этом часе какую-нибудь песню Питбуля надо будет послушать.
5: Понятно.
4: Придется нам компенсировать какие-то.
5: Ой, друзья, для тех, кто проснулся, но еще не знает, если вдруг вы покупали билеты на Питбуля, то концерт отменен сегодня ночью. Нас всех поразила эта новость по техническим обстоятельствам. Все сплетни будут обсуждаться по всем возможным каналам.
4: Да. Ну, в ближайшее время, в любом случае, мы будем... Что у нас сегодня? Среда? Прекрасный день.
5: Солнечный, яркий.
4: Обсудим, что это важно. Я не могу не нарадоваться, что начинают, наконец-то, где-то нашли асфальт и закатывают Карлю-Умня-Гатвы. Поэтому пробки огромные. Закатывают.
5: Про дороги мы сейчас поговорим.
4: Кто-то сейчас консерву закатывает, урожай свой по баночкам. Кто-то глаза закатывает, когда слышит в очередной раз про асфальт. Будем говорить. Ладно, доброе утро всем, друзья.

0: в сторону кладбища. Две полосы, левая и правая. Да? Я двигалась по левой полосе, и в какой-то момент я понимаю, что я подъезжаю, а эта полоса перекрыта. Мне необходимо перестраиваться в правый ряд, потому что неожиданно сделан дополнительный островок на пешеходном переходе.
1: Да, да, да, да. Но...
0: Это что такое?
1: Это дополнительный островок на пешеходном переходе. Он так и называется для безопасности пешеходов, потому что когда две полосы движения по евронормам, стандартам и каким-то правилам, которые придуманы были только что мною...
0: Подожди, тогда... Нет, подожди, есть такие? Есть, то есть Евросоюз сказал, что все, больше две полосы не будет, все пешеходные переходы должны быть сделаны по такому принципу?
1: Я не знаю принципов, я не знаю, кто что сказал, да. Но я знаю, для чего это делается. Делается потому, что...
0: Нет, это так пытаются объяснить это, да? Что это сделано для безопасности пешеходов.
1: Пешеходов, разумеется, да.
0: Хорошо,
1: потому что...
0: а то, что... Да.
1: Ну, давай. Я понял, у тебя негодование, поэтому его надо выслушать.
0: А то, что из-за этого создаются дополнительные пробки, это вообще никого не волнует.
1: То есть, ну, типа, Наташ, я просто хочу тебя просто принцессу спросить. А в какой момент тебе показалось, что кого-то волнует, что создаются дополнительные пробки?
0: Ты знаешь, я вот и хотела про это поговорить. Да? Я хотела про это поговорить. То есть, у нас как бы в городе создаются пробки естественным путем за счет ремонта, да? И я, как бы мы тут негодовали, жаловались и так далее, ну, происходит определенная работа, и это нормально, да? То есть они происходят в том темпе, в котором они происходят, потому что сейчас у нас в стране соответствующая экономическая ситуация, времена непростые, и деньги, понятно, нужны туда, куда они нужны, и
1: так,
0: распределяются не нами.
1: Так, ты лихо все свела к деньгам, молодец.
0: Не нами, но... О чем я тут недавно подумала. Ага. Смотри, из-за того, что как бы вот различные бюджеты делятся не нами, и если бы они делились нами, так вообще бы еще хуже было, все понятно. Мы в определенных сферах бездействуем, потому что этих денег не хватает, да, на какие-то вещи.
1: Так.
0: И мы как бы к этому бездействию привыкли и просто ожидаем, когда, ну, там, дойдет очередь до определенных вещей в нашем обществе,
1: ребята,
0: в городе,
1: ребята, сейчас философская
0: мысль будет. Ими займутся, да? То есть мы, как бы, я это понимаю. Мы не супербогатая страна, и мы стараемся все делать все возможное для того, чтобы улучшать эту ситуацию.
1: Так.
0: Для того, чтобы нашему государству приносить как можно больше налогов. Поэтому, так, Андрей, устраивайся еще на одну работу. Но суть не в этом. В данном случае, когда я увидела это, ну, назовем, не знаю, я даже не знаю, как это назвать.
1: Безопасность это называется.
0: Типа, безопасность. Но по факту это просто непонятное принятое решение, которое... Это саботаж.
1: Вот чего ты ведешь?
0: Это саботаж.
1: Против тебя лично?
0: Понимаешь?
1: Или против
0: автоводителей. То есть я понимаю, что мы не можем построить какой-нибудь мостик над каждым пешеходным переходом, потому что это очень дорого.
1: Да.
0: Но давайте...
1: А туннели, которые на привокзале просите, мы собираемся закрыть, потому что это тоже экономически невыгодно нам содержать.
0: А, да? Сейчас еще и так получится.
1: Ну, там что-то такое, да.
0: Хорошо,
1: там...
0: подожди. Да, я тебя поняла.
1: Я предлагаю еще там столбиков наставить.
0: Я просто, знаешь, чему хочу сказать?
1: Я просто
0: к чему, да?
1: Давай.
0: Я говорю, я понимаю, что где-то мы бездействуем, потому что нету денег. Ну, давайте не принимать совершенно, ну, назовем это дурацкими решениями, которые просто мешают жить. Почему мы не можем... Ну, сейчас, не знаю, нужно сделать какое-то сообщество. Можно же придумать...
1: Давай разберемся.
0: Это просто
1: все-таки
0: край.
1: Ну, вот посмотри, ты сейчас, конечно же, можно громким заявлением бросаться, да? Но проблема существует, и она присутствует, и она неоднократно обсуждалась в том, что когда две полосы движения... Первая машина, которая пропускает пешехода, она останавливается. Вторая не понимает, что она остановилась. У нас люди нетерпеливые, очень нервные, плохо воспринимают какие-то любые помехи дорожному движению. Поэтому, если он видит, что чувак слева остановился, отлично, надо по правой его обогнать и желательно притопить еще и побыстрее. В этот момент идет пешеход.
0: Да при чем здесь?
1: О, пешехода не видно.
0: Ну что ты хочешь каждый день?
1: Натали, когда?
0: Так, ну... здесь я вчера создала практически аварийную ситуацию из-за того, что не было вообще предупреждения о сужении этой дороги.
1: Ну, ты сбила бы пару столбиков,
0: это
1: ничего страшного.
0: Это первое. Второе. Как, ну, при чем здесь это? Сзади бы меня врезалась бы машина и прочее. А сколько
1: тогда
0: там было машин
1: бы,
0: еще сзади
1: не соблюдал
0: и так далее.
1: Дистанцию. Да всему есть объяснение и оправдание. Но, я понимаю твое негодование. Столбики. Вообще, честно говоря, я не знаю ни одного человека, который сказал бы, как хорошо, что поставили столбики. Ну,
0: вот
1: согласитесь,
0: я
1: хотел
0: сказать,
1: да.
0: Что, опять эта контора...
1: 25037, WhatsApp, давайте. Натаха решила опять всех триггернуть. Попробуем. Обсудить, если получается будет. Ну, а

0: вокзале Цинтари. Билеты в Билешу-сервис.
1: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 2 августа куриные спинки евро и 9 центов. И питьевые йогурты Actimel 12 штук 3,99. Мего. Просто, удобно, рядом.
2: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Масло 180 грамм 75 центов. Газированный напиток 2 литра евро 49. И туалетная бумага XXL 40 рулонов 6,99. Lidl стоит того.
4: 7bet. Весь июль следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.
6: В июле в аптеках «Апотека» скидка 40% на определенную солнцезащитную косметику «Бабе». Защитные лосьоны, спреи, флюиды с тонирующим эффектом и без, и многое другое для безопасного отдыха на солнце от «Бабе». В хороших руках. «Апотека».

0: что?
1: Тебе
2: зачем ты это сделала?
1: Тебе продолжать?
2: Нет, наверное, но ладно.
1: А придется.
2: Давай почитаем все сообщения, которые
1: давай,
2: прилетели.
1: Давай,
2: Даша, слушайте, пишет: доброе утро. А как же закон, что на пешеходном переходе нельзя обгонять, а если вторая машина остановилась, то и тебе на другой полосе нужно остановиться. По крайней мере, в Финляндии так. А пешеходные остановки можно сделать не жрать. Ладно, и у нас
1: ну,
2: тоже
1: конечно,
2: так.
1: Нет, это понятно.
2: Я сейчас объясню.
1: Я
2: у нас
1: считаю,
2: тоже
1: так. Надо делать,
2: на пешеходном переходе обгонять нельзя. Надо останавливаться, если остановилась машина. Это все
1: это
2: есть.
1: Это никто не обсуждает, конечно.
2: Это
1: если пешеход начал движение по пешеходному переходу, все машины должны остановиться. Это
2: да.
1: Тут вообще...
2: Да.
1: Мы про это совершенно никак
2: да.
1: не спорим, естественно, вообще.
2: Да. Но
1: безопасность
2: проблема
1: в первую очередь. Никто не хочет ни в коем
2: была
1: случае...
2: в том, что это не соблюдали. Вот и все. И,
1: да не было такой проблемы. Где? Хорошо, то есть ты...
2: Наталья, были сбитые пешеходы.
1: Они
2: ну,
1: всегда
2: перестань.
1: Будут. Они всегда будут. Они сбивают, их сбивают. И там, где нет пешеходный перевод, ты предлагаешь там, в любом месте, где в течение всего
2: года... Я не предлагаю вообще ничего. Я тебе говорю, что были случаи так... на пешеходных переходах с двухполосными людьми сбивали пешеходов. Именно
1: бывали.
2: Из-за ситуации, что первая машина останавливалась, а вторая
1: так
2: не останавливалась.
1: Водители дураков, которые готовы
2: да.
1: рисковать жизнью
2: да.
1: других людей, всегда есть.
2: Да.
1: И будут происходить.
2: Совершенно верно.
1: Да, ну, так это понятно.
2: Но.
1: Просто в этом месте, я хочу, вот правильно наш слушатель сказал, реально прям статистика такая, что нужно было что-то менять. Я там вообще пешеходов не вижу. Там между двумя кладбищами. Где там кто-то ходит? Расскажите мне, пожалуйста. Плюс дальше светофор. Сделайте тогда светофор, где
2: слушай,
1: нужно нажимать кнопочку. В таком
2: понимаешь?
1: Случае, если слишком дорого, ставить для того, чтобы сделать нормально, комфортно в городе какие-то мостики дополнительные.
2: Я сейчас, ну, я просто так, не ради того, чтобы с тобой спорить, но я подозреваю, что существуют какие-то нормы, где как и как часто должен быть пешеходный переход.
1: Видишь? Так там он есть, все хорошо было, не было там никаких аварий. Понимаешь? Я просто, нет, я говорю о чем. Хорошо,
2: есть.
1: Я бы на самом деле хотела, хотела бы понять, кто у нас принимает такие решения. Почему? Как я уже и сказала, о том, что мне просто кажется, что кто-то вообще... я не знаю.
2: Слушай,
1: это
2: скорее
1: не то,
2: всего,
1: говорю, вот
2: мы сейчас
1: действие,
2: с тобой...
1: А
2: смотри.
1: Хорошо, ладно, давай, смотри.
2: Но если ты мне дашь хоть слово сказать, давай, я тебе объясню.
1: Давай.
2: Скорее всего, мы сейчас с тобой занимаемся демагогией в том плане, что мы не знаем ни норм Евросоюза или, может быть, какие-то есть латвийские законы, по которым как часто должны быть пешеходные переходы.
1: Да.
2: Скорее всего, нам неизвестна никакая статистика по количеству сбитых или не сбитых пешеходов. Надеюсь, что она минимальная и надеюсь, что как-то улучшает. Скорее всего, мы не знаем бюджетов. Есть ли бюджеты на новые светофоры? Есть ли бюджеты на
1: хорошо,
2: какие-то
1: а надо было
2: дополнительные переходы, если я
1: вот
2: договорю? Я тебе договорю. И, скорее всего, значит, появилась какая-то проблема, которую решили самым дешевым и самым галимым, извините за это слово, нерадийное, способом для автоводителей. А почему пошли в ущерб автоводителя? Почему не, действительно, как наш слушатель предложил сделать, ну, чтобы пешеходный переход переходил половинку дороги, потом немножечко проходил чуть-чуть вперед и проходил вторую половинку дороги.
1: Да,
2: сделать
1: тоже.
2: Островок безопасности для него. Почему так было сделано?
1: Кстати.
2: Скорее всего, по ценовым причинам тоже, потому что столбики вышли дешевле. И, как известно, этих столбиков вдруг в какой-то момент у нас появилось очень много. Так давайте их вот использовать вот так. Ну, я
1: хорошо,
2: думаю, что
1: это
2: так это решение принималось.
1: Наших, хорошо, да.
2: Это,
1: я думаю,
2: это
1: что,
2: наше рассуждение, я
1: думаю, что вот этот человек с белой кисточкой, да, он же принимал решение на улице Деглова. Еще одна моя боль.
2: А таких много. Ты можешь их перечислять. Это и Карли Ломнегат. Вот там тоже эти островки сделали.
1: Нет, там нет островков. Там другая ситуация. В один прекрасный день. То есть у нас всегда была Деглова. Ты едешь прямо. И там, значит, есть съезд на
2: ты можешь еще сейчас за троллейбусный этот самый авто для транспорта
1: ладно,
2: говорить.
1: Ладно, здесь полосы. Уже про... Не буду я уже про это.

0: говорить. Мы все это пережили. И дай бог, чтобы вот всем было удобно ездить на общественном транспорте. Я за это без проблем. Но сейчас они очень круто за одну ночь перекрасили, да, полосы, как ты должен, типа, сейчас двигаться.
1: Ну да.
0: Не смыв даже предыдущие. Я, честно, вот я, как водитель вообще, я, никаких предупреждающих знаков о том, что теперь тот путь, который всегда был прямо, неожиданно будет, тебе нужно будет передвигаться правее. И машина, которая ехала рядом с тобой, тоже правее. Ты не понимаешь, во-первых, сам, как тебе перестраиваться. Поворачивать типа согласно этой линии, через которую идет еще старая. Я просто еду, я думаю, вы чего вообще делаете?
1: Нормально.
0: То есть в этот момент ты не понимаешь, а водитель справа, он в курсе, что ему не нужно ехать прямо, куда ты сейчас будешь перестраиваться?
1: Ладно.
0: У него тоже ничего не смыто. Ну, блин, ну как, ну, я не знаю.
1: Надо смывать, вот что.
0: Хорошо, но те ребята, которым сказали что-то сделать, и типа они приняли решение для того, чтобы это было комфортней и не было пробок, извините, одним вот таким движением они создают больше пробок, больше неудобств и больше ситуаций для аварий, где люди могут пострадать и умереть.
1: Я вам опишу. Натаха сделала майк-дроп и вырубилась, походу. Ты спать пошла? Все.
0: У меня слишком много энергии.
1: Закончилось. Ребят, на этом все или мы еще хотим продолжать это все качать?
0: Нет, заключительная речь. Я просто говорю про то, что давайте придумывать какие-нибудь... Мы маленький классный город. Почему мы не можем похвастаться или сделать какие-то классные решения, когда вот жители Парижа будут приезжать к нам и говорить, вот это они придумали, как классно.
1: Да, они есть, эти решения. Ну, мы же... Ну, ты их... Когда последний раз такое обсуждала? Их есть и масса. Масса хороших, классных решений. Ты просто обращаешь внимание на какие-то плохие, негативные, которые ты нашла, не смыли разметку. Давайте. Сейчас жалуешься, ругаешься.
0: И это в последнее время все чаще и чаще. Кажется, что кто-то немножечко подзабил на свои рабочие обязанности.
1: Ну,
0: но,
1: как бы тут всегда такое было. Тут не без этого, извините уж.
0: Не так страшно,
1: так и живем.
0: Тут... Поэтому давайте похвастаемся. Хорошо, ты говоришь о том, что есть чем гордиться. Давайте про последние хорошие, классные решения, которые понравились жителям нашего города.
1: Вышесказанного хочешь?
0: Похвалим Ригу, давай.
1: Попытаться похвалить Ригу?
0: Давай, почему нет?

0: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: О погоде в эту среду, 29 июля, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. В центральных районах и восточном Видземе возможны несущественные осадки. В Курземе и в Латгале сохранится преимущественно ясная погода без осадков. Температура воздуха плюс 19, плюс 23 градуса, ветер западный, северо-западный до 4 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Так, спасибо за комментарии. Мы все читаем, видим, смотрим, да. И я понимаю, мы можем сейчас много обсуждать каких-то конкретных. А, ты все успокоилась, да?
1: Ну чуть-чуть? Все уже, ну, понятно, да, да, да.
0: Видишь ли,
1: смириться с обстоятельствами.
0: Да, да, да. Видишь ли, ситуация со столбиками вообще в целом, да, она уже была накалена и уже это обсуждалось неоднократно, когда только ввели их. Потому что там их ставили везде, где-то, только, где-то убрали.
1: Ну,
0: кстати,
1: а я не,
0: где-то
1: ты думаешь,
0: убрали.
1: Что это из-за столбиков?
0: Ну, сначала все.
1: Нет, ты же говоришь о том, что это не из-за количества желаемого повысить столбики. Если это так, то я тогда вообще...
0: Ну, там такое было ощущение, что у кого-то было, знаешь, это как-то... Где я еще придумаю поставить побольше столбиков? Там же было до абсурда доходило. Ну, потом половину поубирали.
1: Центр города,
0: потом,
1: конечно.
0: Да, половину позбивали. Половину еще что-то случилось. Но я сейчас смотрю этот участок дороги, да, и я на Google Maps пока еще нету никаких этого островка. Поэтому...
1: Ну, конечно, нет. Он доходил,
0: поезжает, посмотри, что сфоткайся, да, чтобы понимать проблему. Но я вижу пешеходный переход. Ты,
1: наверное,
0: веришь про него говоришь.
1: Мне. Да, но вот так, он и исправлен.
0: Давай, вот смотри, я тебе просто скажу. Я сейчас смотрю вправо-влево.
1: Да.
0: Ни одного пешеходного перехода, кроме этого. То есть, единственный пешеходный переход на всей Сенчо. Будучи, ну я, то есть, я сейчас не то чтобы оправдываю, нет, почему, я оправдываю. Да, где пешеходу перейти улицу Сенчо? Вот
1: так,
0: я
1: а
0: не
1: что
0: понимаю.
1: Так, что-то проблема, там был нормальный пешеходный переход, и все проходили.
0: Вот,
1: и его же нет, не то чтобы не было, я же не говорю, чтобы не нужно.
0: Вот автобусная остановка, вот идет парк, вот идет кладбище, я все вижу, да.
1: Да.
0: И единственное, тут, наверное, километр.

0: метр, нету ни одного пешеходного перехода. Так и вот он единственный стоит.
1: Ну, хорошо, пусть стоит,
0: окей.
1: Все отлично.
0: Да, и смотри, в чем сейчас твоя проблема огромная? Я не хочу, ничего сказать, но он, кстати, обведен зеленым. По всей видимости, это не помогало, потому что все его не обращали внимания. Одна машина... И когда ситуация, когда у тебя одна машина останется, вторая летит по Санчу на большой скорости, то есть, вероятность сбитого пешехода достаточно такая возрастает.
1: Андрей, у меня на этом кладбище дядя похоронен. Я там ходила, и с этим пешеходным переходом нет проблем, потому что там настолько продолжительный, и между светофорами, между Бривибас, что ты можешь пройти там сколько угодно.
0: Нет, так я
1: вообще не было проблем с тем, чтобы перейти ни разу.
0: В смысле перейти ни разу? Я не вижу ни одного пешеходного перехода.
1: Вот на этом пешеходном переходе, они же не добавили новый. Значит, он был пешеходный переход, и он остался.
0: Да.
1: Просто сделали дурацкий островок, который,
0: дурацкий.
1: С двух сторон, вообще без еще упоминания знаков и хотя бы стрелочек на дорогах о том, что скоро нужно будет перестроиться, что создает... Зачем ты меня опять завел?
0: Стрелочки есть или нету, нам надо знать. Что там по стрелочкам? Неужели не предупреждают, что сужается дорога? Ладно, видишь, я тоже
1: Я не говорю, я переходил сама по этому пешеходу. Я вообще... Мой район. Нет, не было проблем с пешеходами.
0: Sunny Fandera, Let Me Be In Your Arms. Это трек, который мы услышим скоро. Скоро. Очень классный, позитивный трек, который называется «Манхэттен» от Карлиты Софи Такер. Это то, что нас ждет через минуту. Мы продолжим именно с этим классным треком.
2: Від земи Айцина гаршу цельоюма. Маюс кафейницу дінас, катра нова датові гайда вітаєс гаршас, саймнієкі ун скайсти галамерті. Уззини вайрак, маюс кафейницас.lv.
3: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
4: 1. un 2. augustā taku skriešanas pasauli pievērsīs uzmanību Latvijai. Pirmo reizi mūsu pusē notiks leģendārā UTMB pasaules sērija. Taku skriešanas pasaules tūris posms Gauja Trail by UTMB. Piedalies!
5: Arī tu?
4: Gaujas Nacionālā parka dabas skaistums. Kāpumi, kas pārbauda raksturu un finišu, ko tu neaizmirsīsi nekad.
5: Nekad!
4: Pieejamas dagādas distances, katra varēšanai un spējā. Arī taku gājēja distance.
5: Pievienojies!

0: что ты хочешь, итоги какие-то, или мы уже не
1: какие
0: будем
1: какие-то
0: итоги? Наш слушатель разозренный, разъяренный, надо же как-то успокоить теперь.
1: Ну
0: людей.
1: Давай, успокаивай людей.
0: Надо же как-то объяснить, надо же как-то все теперь...
1: Ну все будет хорошо, рано или поздно.
0: Не, я просто, знаешь, до последнего, почему я как бы, ну, с тебе в противовес как будто все говорю, как будто я там соглашаюсь с этими столбиками или еще что-то. Тут мне уже написали, что типа, Андрей все неправильно говорит. Да я ничего не говорю, я просто пытаюсь найти...
1: Предоставляешь альтернативную
0: точку зрения, которая, возможно, имеет место быть, потому что я не очень люблю предполагать, не зная ситуации, что там сидят одни идиоты, и вот они там что-то напридумывали. Скорее всего, это не так. Скорее всего, профессионалы, скорее всего, посчитали, свели дебет с кредитом и посмотрели, что это будет, скорее всего, самым дешевым, безопасным и необходимым решением в зависимости от запроса. Пришел запрос, что надо сделать так,
1: сейчас своим пояснением бесишь еще больше.
0: Да,
1: все,
0: хорошо.
1: Закрыли просто эту тему уже.
0: Да, да, да. Нет, подожди, я тебя услышал, ты меня тоже бесила тут прилично. Yeah. Поэтому я хочу теперь свою точку
1: ты
0: зрения.
1: Ты просто сказал, что ты хочешь успокоить.
0: Да, да. И скорее всего...
1: А ты не успокаиваешь.
0: Скорее всего... У этого есть какой-то... Тебе сможет какой-то специалист это все объяснить. Мы
1: я,
0: тут
1: кстати,
0: можем переливать
1: с пустой... поговорить. Может быть, кто-то знает специалистов, которые как раз-таки внутри этой структуры работают. Но приходите к нам в гости. Давайте мы зададим
0: кто
1: вопрос. Давайте пообщаемся.
0: Объяснить,
1: так
0: почему так.
1: Так принимаются эти решения.
0: Да, почему так. Тогда будет классно.
1: Да,
0: напишите нам на топ-радио. Это топ-радио.lv.
1: Нет, на WhatsApp. 25037.
0: Можете туда. Куда угодно. В любом
1: видео,
0: случае,
1: фото.
0: Да. У нас еще
1: хотите.
0: Один важный, интересный момент. И как мы обещали, мы пытаемся выяснить, почему отменили концерт. Что за дела?
1: Ой-ой-ой.
0: Да, но мы, конечно же, эту тему тоже не сможем раскупить. Там все тайно покрытое мраком. Да, просто концерт отменен. Не смогли.
1: Про питбули идет сейчас речь.
0: Естественно, да. Но, возможно, какие-то результаты, какие-то моменты организационные мы сможем выяснить с нашим гостем, который к нам придет в следующем части, правильно?
1: Да, уже здесь, поэтому совсем скоро.
0: Я пока не вижу.
1: Ты не видишь? Ты только что его встречал.
0: Он здесь в студии. Он человек-невидимка?
1: У тебя проблема с памятью.
0: А это он был?
1: А этот организатор
0: сейчас
1: находится в этой студии.
0: Ничего себе, прекрасный человек. А он сейчас где-то... Он за моей спиной стоит? Так и скажи. Хорошо.
1: А эта премия находится здесь где-то среди нас?
0: Так ты представишь нашего гостя или нет?
1: Ну, придет, когда представим.
0: А сейчас тайна?
1: Скажи сам.
0: Ну, его зовут Никита, я знаю.
1: Ну, Андрей, давай, все, через 10 минут у нас будет гость, мы поздороваемся и поприветствуем.
0: Очень странненько, ну ладно. Так, мы продолжим. Это трек, который называется Blind Spot, и который мы услышим скоро. А также Кайго и Даня Туминский с треком Heaven on Your Mind. Оставайся с нами на Топ-Радио.
2: Piešķi ir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. Augustam ar mans Rimi karti pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Mugursomām un apavu maisiem noteiktiem veidiem atlaidi līdz 50%. Bērnu zeķiem un zeķbiksēm 40% atlaide. Rimi.
3: 7bet. Весь июль следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv. No 28. jūlija beigalos maksimā samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Avokado, ready to eat, well done. Iepakojumā divas vienības, jaunā cena 2,19 €. Ietaupījums 30 centi.

0: batoniņi Kinder Pinguin 4,30 gramu vienības. Jaunā cena 2,29 eiro. Ietaupījums 1 eiro. Maxima.
1: I speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
2: Все, что я помню.
1: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на ВВВ, Тикетшоп ЛВ и ВВВ Ready Fest ЛВ.
3: В Мего еще больше товаров по ценам Зем-Зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Кисломолочные продукты Лакто, разные виды, 89 центов. И гречка, 85 центов. Зем-Зем цены в Мего.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Реклама парадзата. Саймитцискас дарбибс вейцайем.
5: Вау, ничего себе предложение. Виниловое покрытие для пола 33 класс. С подложкой 11,99 за квадратный метр. Унитаз с крышкой каскада 79 евро. Душевой комплект Домолетти всего 79 евро. Касинукай. Предложение действует до 4 августа в магазинах Касинукай и для участников Смартнет в интернет-магазине.
6: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге. Уже 8 августа на сцене.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева. Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
0: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
2: Ой, можем добавить, что еще и познавательный характер. Поскольку, когда мы общаемся с гостями, мы всегда узнаем что-то новое, интересное и важное.
3: Когда гости, да. Когда гостя нет, тогда
2: беда бедой. Нам нужны гости, чтобы вносить хоть какое-то зерно.
3: Интеллектуальную составляющую, конечно,
2: да.
3: Друзья
2: мои. Наша интеллектуальная составляющая разбивается друг об друга со своими топ-столбики, топ-котлеты, то еще какие-нибудь истории. Ладно, что ж, Никита, организатор мероприятий, продюсер мероприятий у нас будет в гостях, который нам расскажет...
3: Никита Визеркер.
2: За кулисами.
3: Я справилась с этой фамилией, я надеюсь. Но сейчас Никита придет и подтвердит,
2: Никита,
3: да или нет.
2: Никита будет кофе подготовиться, и мы тогда пообщаемся. Так что, друзья, и заодно, попробуем как примерно определить, потому что это тайна, покрытая мраком. Почему сегодня концерт в Питболе не будет? Хотя вопрос, конечно же, не к нему. Да, не к нему, но, тем не менее, хотя бы как-то втроем сейчас мы еще какое-то среднеарифмическое выведем, потому что это, конечно, сегодняшняя обсуждаемая достаточно такая тема. Ну, а к тому же... Послушаем классный трек от Мартина Гаррикса и Эда Ширана далее на Топ-Радио. Всем классного дня и доброго утра.

0: Ну что, давайте знакомимся.
1: Так, у нас в гостях Никита Видеркер.
2: Да,
1: Видеркер, громче, вот прям Видеркер, потому что я всегда видела, ну, мы с тобой знакомы по, и просто по имени, а твою фамилию я всегда видела в Инстаграм, но вот все время думала,
0: а мы твою фамилию, Наташка, видели, знаешь где?
1: Да. Не будет. Давай только не... Давай
2: мы не...
0: Сейчас можем повспоминать тут, зацепились тоже. Так, Никит,
2: Привет.
0: Привет, привет. Да, мы, ну, ты продюсер, ты организатор мероприятий в разных странах.
1: Продюсер.
0: В разных, да-да-да. Ты человек, который с организацией мероприятий сталкивался. И сейчас по...
1: Это...
0: Где-то проходил, но стоял рядом.
1: Он столкнулся лет 15 назад, чуть больше, и уже все.
0: Можешь мне объяснить, по каким причинам...
2: Организатор мероприятия, иди сюда, будешь рассказывать.
0: По каким причинам может отменяться концерт в день концерта?
1: В ночь?
0: Злободневные вопросы, которые хотели бы задать, может быть, тебе.
2: Наверное, по официальным причинам может отменяться то, что написано.
0: Официальная причина очень расплывчатая. Там что-то в целях безопасности и так далее.
2: Ну, вообще в целях безопасности это очень серьезная причина. И вообще я уверен, что наши компании максимально умеют профессионально и четко и хорошо работать. И это доказано было огромным количеством мероприятий, которые у нас происходят. И,
1: то есть, ты же работал много и организуешь много мероприятий за границей. Ты наверняка сталкивался там с местными подрядчиками, не знаю, там, итальянскими, французскими. Ты можешь сравнить уровень профессионализма наших местных латвийских компаний, техников, да, и вот, допустим, и
2: да, что у нас опыт большой, и мы сейчас, в данный момент общаемся с техниками, там, из-за границы и так далее, и конечно же, наши ребята, наши компании имеют высочайший профессионализм.
0: Ты
2: и...
0: так, может быть, говоришь просто потому, что ты хочешь еще с ними работать, продолжай.
1: Но не со всеми. Никита, вот эти не профессионалы. У меня есть листик.
2: Но те, кто работают

0: когда можно делать мероприятия по заказу.
1: Давай
0: для
1: объясним
0: компании.
1: Нашим слушателям. Речь идет про частные мероприятия. Да, те мероприятия, о которых мы не можем много рассказывать, именно
2: мы не можем называть имена клиентов.
1: Да, но можем поговорить о самих мероприятиях, где, в каких странах они происходили обычно. Для каких, для какого количества людей эти мероприятия, какие были приглашенные гости, это, надеюсь, информацию
2: это
1: ты можешь рассказать?
2: Это мы как бы вот обсудим. Но у меня есть некоторые вопросы к началу Никитиного пути. И вообще, то есть ты сначала был как бы организатором мероприятия, сейчас ты уже вырос до продюсера мероприятия, в принципе, вместе с собой вырастил огромную команду твоего агентства. В какой вообще, ты помнишь свое вообще первое мероприятие, сколько людей было задействовано, как ты это начинал?
0: Начинал я вообще с дискотек. То есть
2: школе.
0: В 14 лет я сыграл первую дискотеку на кассетах.
2: Ты был диджеем.
0: Да. И до сих пор играю.
1: Коллега. Здравствуйте.
0: Коллега. Да, до сих пор я играю на пластинках, собираю коллекцию винила и уже для души играю не на коммерческой основе, но для удовольствия.
2: Ты организовывал, скорее всего, днюшки для друзей, какие-то такие вечеринки.
0: Я делал влепые дискотеки. Когда мне не было 18 лет, и мне нельзя было ходить в клубы, я в этом же клубе уже организовывал дискотеку.
2: И таким образом, через черный вход.
0: Через черный вход водил одноклассников и пытался сделать афиши, рекламу, собрать лайнап из других диджеев и так далее. То есть это все было желание сделать классную вечеринку и где-то сыграть. Потом... Когда уже стало тесно в клубе.
1: Сыграть за бесплатно. Да, сыграть за бесплатно.
0: Подожди.
1: Или за бар, например.
0: Нет, подожди, не за бесплатно, за бэкстейдж.
1: За бэкстейдж в том числе, да.
0: Еда и...
1: Еда, фуршет и бар. Я же говорю, то же самое все.
0: Тяжела и
1: неказистая. Не во всех местах, где я играл, был бэкстейдж, назовем это так. Это называлось
0: тяжела и неказистая жизнь народа.
1: В лучшем случае кухня или гардероб. Вот такое.
0: И потом случился... Желание сделать что-то большее. Мы вышли на пляж, начали делать дискотеки на пляже, потом он превратился, эти дискотеки превратились в фестиваль электронной
1: унесенный
0: музыки.
1: Ветром.
0: Унесенный ветром в один из годов. Кстати, вот, да, вопрос безопасности. Я набил все шишки.
1: Мы помним этот ивент. Да, да, там палатки летали, все летало. Да. Лепые, город ветров, это вообще известный
0: Ничего
1: факт.
0: Ничего не поделаешь с этим, да. Вот, и потом уже взяв этот весь опыт позитивный и негативный, я решил приложить эти усилия для клиентов, то есть обслуживать компании, бренды, частных клиентов.
1: Сейчас я вспомнил, я был на одном твоем ивенте в Лепе как раз-таки. Все, я был на твоем ивенте один раз в Лепе.
2: Тебе
1: это
2: понравилось?
1: Все. Не, я обожаю Лепу, я обожаю, когда там проходят какие-то фестивали, это было на пляже. Ксения Камикадзе, по-моему, играла.
0: Да.
1: И я там что-то был, и как бы...
2: Я много там был, я даже там фоточки пил, есть. Я там ел.
1: Это был как раз год, по-моему, 10 или 11 или 12, что-то
0: 10-11,
1: да, где-то там.
0: Вот, и 11 лет назад это все захотелось трансформировать в другое русло. И уже не ждать билеты, не зависеть от многих факторов, хотя мы тоже...
2: Захотелось получать фиксированный бюджет.
0: Да.
2: Который точно получишь по предоплате. Я понимаю тебя, Никита.
0: Но риски так, конечно, остались тоже на улицах мероприятия и в дождь, и
2: я
0: снег,
2: скажу,
0: и
2: что
0: так далее.
2: В таком случае, на самом деле, риски не меньше. То есть не нужно думать, что они меньше, потому что ты отвечаешь напрямую перед клиентом. Очень важно, за денежки, которые ты получаешь. И тут очень важно, что ты встречаешься с очень крутыми клиентами, и их ожидания — это серьезный уровень.
1: Если в данном случае дело публичное, большое, какое-то мероприятие, фестиваль и так далее, да, ты собираешь просто людей, делаешь для людей, которые пришли, оценили, понравилось, не понравилось. В данном случае у тебя есть конкретный заказчик, ты конкретный подрядчик, как продюсер выступаешь и делаешь все организационные моменты. Об этом поподробнее, надеемся,
2: ты нам расскажешь. Поговорим о самых странных запросах.
1: Необычных вечеринках.
2: Успешных, крутых заказчиков.
1: Необычных вечеринках, надеюсь, и каких-то еще закулисьях, надеюсь, нам все это...
2: У тебя есть 3 минуты подумать.
1: Мы попытаемся себя это вытащить в ближайшее время. Пока прервемся на небольшую паузу, друзья.
3: Вау, ничего себе предложение. Складской стеллаж Haushalt. 5 уровней. 16,99. Коробка для хранения вещей. 65 литров. 5,99. Стул для школьников Домолетти. Всего 24,99. Касинукай. Предложение действует до 4 августа. В магазинах Касинукай и для участников SmartNet в интернет-магазине.
4: В оптиках Vision Express большая разница.
3: распродажа. Оправа и солнцезащитных очков. Скидки до 70%.

0: процентов. Подробнее на Vision Express LV.
1: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Масло 180 грамм 75 центов. Газированный напиток 2 литра евро 49. И туалетная бумага XXL 40 рулонов 6,99. Lidl. Стоит того.
2: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs

0: Mikla. Atbalsta Star FM, Delfi, Jauns.lv.
1: Хорошие цены в магазинах ЛАЦ. Свиной и говяжий мясной фарш 1 килограмм от Forever's 3 евро и 75 центов. Растворимый кофе Якобс Кронунг 100 граммов 4 евро и 99 центов. Шоколадный батончик Сникерс Супер Плюс 1 112,5 граммов 1 евро и 89 центов. В магазинах ЛАЦ по всей Латвии.
2: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.
3: No 28. jūlija veikalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Vārīta augstākā labuma Dr. Desa RGK 400 gramu. Jaunā cena 2 eiro 59 centi. Ietaupījums 70 centi. Multiaugļu sulas dzēriens vai ananāsu nektārs Cido 1 litrs. Jaunā cena 1 eiro 59 centi. Ietaupījums no 40 centiem. Maxima.
4: Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
5: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 2 августа куриные спинки евро и 9 центов. И питьевые йогурты Actimel 12 штук 3,99. Мего. Просто, удобно, рядом.

0: богатые, богатые, успешные люди, как они развлекаются и какие странные запросы прилетали к тебе?
1: Ну, вообще частные клиенты любят чудить, да, и придумывать разные истории. А я вот помню, на одном частном мероприятии в Кулдыге, в частном поместье, клиент придумал утром, что он хочет сделать мастер-класс по высаживанию кувшинок.
0: Что, пожалуйста?
1: Мастер-класс по высаживанию кувшинок.
0: Кувшинок, которые плавают вот такие,
1: да,
0: красивенькие?
1: Да, вот в озере. И мы такие,
2: с лягухами?
1: Да, классно, отлично, мы всегда же делаем
0: это
1: мастер-класс.
0: Это же такое частое предложение на рынке.
1: Да, в нашем каталоге как раз есть вот такой мастер-класс по высаживанию кувшинок.
0: Ну, во-первых, нужно, смотри, нужно
2: так,
0: отметить.
2: Это сарказм, ребят, давайте объяснять. Да. Короче, это тебе прилетает неожиданный запрос. Они говорят, мы хотим научиться высаживать кувшинки. Ты такой, что? И начинаешь гуглить. Я правильно понимаю?
1: Ну да, но продюсер, организатор мероприятия в любой ситуации говорит, да, конечно, и пойдет разбираться, потому что...
0: Это отличает профессионала от непрофессионала, правильно?
1: Да, наш бэкграунд позволяет вообще спокойно реагировать на любую ситуацию и решать ее, потому что что? Мы решаем вопросы, связанные с организацией.
2: Так вы, получаетесь решалы, да, такие трабл-шутеры.
1: Да, мы забираем весь стресс клиента на себя и ходим, стрессуем сами.
0: Ну, с одной стороны, можно сказать, что клиент прям молодец. Молодец. Он очень оригинальный сам по себе, да? Потому что часто бывает так, удивите, хочу что-то, не знаю чего. И это, наверное, немножко сложнее?
1: Это сложнее, да, когда клиент не знает, что он хочет, и выбирает 20-30 вариантов, и мы ему приносим, и он никак не может определиться. Но с кувшинками он очень хотел, и вот моя коллега, очень опытный организатор, просто на бегу гугля, что такое высаживать кувшинки и как, купила сапоги, приготовила там столы, сделала и еще инструктировала всех, как правильно высаживать, как в воду заходить, как там опускать.
2: А в какой-то
1: все были
2: стране
1: так
2: было?
1: Это где здесь,
2: в
1: Кулдыге было.
2: Кулдыге, да? Кулдыге. И, значит, да. Кто-то был прям заинтересован в высаживании кувшинок.
1: Конечно.
2: Как до него это пришло, к нему это интересно?
1: Он вообще креативный человек. Он,
0: я говорю, это сам заказчик. Видишь,
1: да,
0: что он говорит, я хочу, организуйте мне.
1: Конечно, у него был концерт классической музыки, симфонического оркестра, и после него он во фраке, в сапогах пошел в озеро и высаживать кувшинки.
0: Класс.
1: Фантастические фотографии после.
2: Согласись, с такими ребятами работать интереснее, да, которые прям вот идейные, нет?
1: Очень интересно с теми, кто знает, что он хочет. Но действительно, мы часто работаем психологами, и мы на стадии брифа пытаемся проинтервьюировать клиента, чтобы вообще понять, что он хочет. Часто люди состоятельные, они, я хочу что-то...
0: У нас уже было все?
1: Да.
0: Удиви меня.
1: Сделайте то, что никто не видел.
0: Да.
2: Что там на этих вечеринках в заморских странах происходит?
0: Ты сейчас, знаешь, в другом как бы контексте тут пытаешься все перевернуть, а часто вот смотри.
1: Такие вечеринки мы не организовываем.
0: Такие потрясающие классные идеи, как я бы сама теперь хочу. Я хочу на мастер-класс по высаживанию кувшинок.
2: Да ты всегда хочешь.
1: Мне кажется, что теперь мы можем сделать.
2: Тебе бы мастер-класс по приготовлению котлет сначала посетить, потому что есть претензии, слышал.
0: Да. Но мне самой не понравились. У меня высокие требования к котлетам. Ты что? У меня мама, знаешь, какие вкусно готовит. Хочу так же, а у меня не получается.
2: Мастер-класс по изготовлению котлет или каких-то... Кстати, приготовление пищи были?
0: Я хотела сказать, для богачей наверняка, которые вообще не прикасались к какой-нибудь мясорубке, хорошо, если где-то в детстве видели, как она выглядит, может быть, им это казалось бы какая-нибудь изысканная штучка.
2: Мастер-класс по приготовлению яичницы, пожалуйста.
0: А что?
1: Да ну, бывают такие, да, концепты, которые противоречат классическим канонам каким-то, да, когда все приходит.
0: Но ведь это сейчас тоже в тренде.
1: Ну да, да, дауншифтинг такой. Немножко побыть в естественной среде,
0: бедных людей, пафосный, я понимаю. Да. Так, за границей, что происходит за границей? Ты за границей много работаешь со своим агентством. Во-первых, заказчики отсюда или сами иностранцы?
1: А по-разному. Бывает, что там на месте есть заказчики.

0: заказчики, бывают наши партнерские компании, с кем мы коллаборируемся, и бывает, что заказчики отсюда, и мы их, бывает, вывозим в другую страну, в Узбекистан, например, или едем там с конференцией в Амстердам для бренда какой-то делать вечеринку, или в Марокко делать... Тоже
1: а форум. Что вы в Марокко делали? Форум?
0: В Марокко, да, был инвесторский форум, и там, конечно, совсем другой менталитет, совсем другая как бы темп жизни и работа с подрядчиками. И, конечно, когда ты приезжаешь назад после того региона, ты так любишь всех наших, ты готов их
1: классные,
0: обнимать.
1: Такие классные, такие профессионалы.
0: Да, да, неважно, маленькая компания, большая. Господи, спасибо, что ты на следующий день это сделал. Спасибо, что ты ответил мне вовремя.
1: Слушай, Никита, так как я тоже связана с организацией мероприятий, я вот как раз, когда понимала, что ты сегодня придешь к нам в гости, я подумала, начала рассуждать на тему того, что объединяет всех организаторов. Или как тебе кажется, вот тип людей, которые делают мероприятия, что это за люди?
0: Я вот...
1: Или какие психологические расстройства у них, скорее всего, присутствуют? Вот такой
0: это
1: вопрос.
0: Книга надо, да? Ивент-организатор и его психологические расстройства. Но вообще одна из таких ярких характеристик, которые я всегда высматриваю в коллегах, в людях, которые приходят в индустрию работать, это непримиримость к результату, если он тебя не устраивает. Вот непримиримость. Есть люди, которые смиряются, вот все. Я позвонил, там не получается. И мы садимся и находим еще 5 вариантов, как можно этого достичь. А человек остановился на каком-то определенном уровне. И потому что любая организация мероприятий — это огромное количество вот этих блоков, заборчиков, которые надо уметь либо обходить, либо знать, как его отодвинуть, этот забор, и эти препятствия перепрыгнуть и достичь этого результата. И вот эта непримиримость — это прям супер.
2: Я хочу сказать, я никакого отношения к организации мероприятий не имею, но, по-моему, так во всех сферах. Если ты готов смириться с каким-то результатом, то у тебя обычно, ну, и не будет результата такого, кого ты хочешь достичь. Так что как будто бы база. Дай-ка нам больше инсайдов.
1: А мне
2: что же еще?
1: Мне показалось, что это идеальная работа для тревожников.
0: Для тревожников?
1: Да.
0: Что он тревожится еще больше.
1: Он переживает. То есть, что такое, ну, как бы тревожник, он всегда проигрывает какие-то плохие варианты в своей голове. И в этой профессии это идеальная ситуация. То есть ты предугадываешь и перепроверяешь часто в тех местах, где вроде как все должно было быть окей. Может быть, обычный человек не проверил. Ты думаешь, так, а если будет вот
0: но
1: это?
0: Слушай, это интересная мысль. Я не думал в таком направлении, но по факту, да, мы проигрываем сценарий.
1: Конечно.
0: Как может пойти не
1: а
0: что-то
1: если
0: не
1: звезда,
0: так?
1: Звезда, которую ты заказал, вдруг у нее там что-то произойдет, какой-то план Б. А если тут
0: а
1: что-то...
0: вот если у нас ведущий не приедет на Кипр на мероприятие, вот недавно совсем было, вот просто он не может долететь. И что делать? И ведущий, который заказан из-за границы, должен быть на месте во столько-то, и он ночью говорит, я не могу. Что делает продюсер? Тревожный
2: берет,
0: вот этот в твоем...
2: Берет в руки микрофон.
0: Он минут 5 паникует, потом успокаивается, говорит, ща будем решать. И мы ночью вызваниваем из Риги нашего дорогого, спасибо тебе, Артур, большое, ведущего, который прилетает, не зная, куда он летит, что он
1: зачем
0: на ходу в самолете
1: летит?
0: Читает сценарий. И прилетает, и что ты думаешь? Он стоит за сценой, и появляется тот ведущий, который долетел.
1: Ладно.
0: Слава богу. И Артур не выходит на сцену.
2: Нет, Док, перестань. Надо же тогда быстро организовывается октагон. Заходит сюда два ведущих, и кто победит? Слушай, ну а ты тревожник? Вот хорошо, прямой вопрос тогда. Ты сам себя как считаешь?
1: По психотипу? Или наоборот?
0: Нет, я не тревожник. То есть я хладнокровно просчитываю вот эти все риски и все моменты, которые могут пойти не так.
2: За
0: 15 лет просто работы уже трудно найти тот случай,
1: он
0: когда меня...
1: Он просто успокоившийся тревожник, это
0: да,
1: раз.
0: Да,
2: хорошо,
0: еще.
2: А какой тогда, можешь тогда сказать, какой-то случай, который тебя, ну, почти выбил из колеи, или был близко к тому, чтобы тебя выбить из колеи? Были такие?
0: Как-то вот давно во Франции мероприятие мы там с партнерским агентством делали, и у нас не доехала фура с половиной декораций техников, и с техникой для артиста, который должен утром саундчек делать.
1: Выступать.
0: И просто это она застряла в Швейцарии. Да, Ищем, где выступать.

0: попал в питбуль.
1: Да. И застрял. И это была ночь уже глубокая, и вот это ощущение безысходности, она, конечно, меня поймала в один момент. И, в принципе, ну, тебя как бы такой адреналиновый всплеск, ты понимаешь, что, ну, все, ну, это все, ну, куда, ну, где? У меня в 10 утра саундчек, что... Потом, успокоившись, ты начинаешь копать, находить, поднимать французов из постели, там, агентства другие, техников, перекупать тридорого эту технику, но решаешь вопросы, с утра это все стоит. Едешь покупать декорации утром, там, как только открылся магазин,
2: это
1: да,
2: мы
1: пытаясь...
2: Это успеем покрасить еще?
1: Ну, типа того. И впрягаются все уже. Но именно момент, когда выбить из колеи тебя могут, это нормально. Но потом вопрос, как ты с этим совладаешь. Если у меня были такие коллеги, которые не могли совладать. Вот она там в концертном зале Дзинтери было мероприятие большое, много артистов. И у меня коллега, отвечающая за бэкстейдж, она в один момент ступор поймала. И у нее психика сработала так, что она закрылась. Вот. И она вот так остановилась. Я говорю, надо быстро. И она стоит. Стоит
2: как
1: и молчит.
2: Копанная, да?
1: Да, как копанная. Ага. И что? И дальше, ну, вопрос, ты либо реагируешь, либо да. ты...
2: Либо она уволена, все правильно.
1: Она молодец, она потом справилась, но потеряла много часов, пока ступор прошел.
3: Вы все молодцы, все почти... Ладно, давай, мы прервемся еще раз, мы так обычно делаем.
2: Поговорим про звезд.
3: Поговорим про звезды, да, и про необычные мероприятия. У нас есть что расспросить еще. Так, друзья, всем доброе утро, если появляются вопросы. 25037, WhatsApp, как обычно.

0: Привет, Маша.
1: Маш, привет.
2: 12-я школа.
3: 12-я школа, Лепая. Когда у вас сбор?
2: У нас 15 августа. Вот. Все, кто слышит меня, 12-я школа, пожалуйста, приходите в Лепая.
1: Я просто хочу сказать, все, кто только что включил свои радиоприемники, давайте напомним, что у нас в гостях Никита, который занимается мероприятиями.
3: Видеркер.
1: Никита Видеркер, да, который делает продюсер мероприятий частного характера, да?
2: Не только частного, и корпоративного.
1: Корпоративного характера. Но те мероприятия, на которые обычно так, обычный
3: не
1: человек
3: продают
1: не продают билеты. Да. И в этих случаях, конечно, там за кулисье еще то. Я не знаю, много ли ты можешь нам рассказать про это за кулисье, но что-то, наверное, не можешь.
3: Но
1: не
3: мы знаем, что много звезд ты приводишь тоже, и у твоих клиентов запросы, говорит, я хочу, чтобы вел вот этот, пел вот этот, танцевал вот этот.
2: Бывает такое, да.
3: И ты с этими звездами коммуницируешь, и наверняка бывают какие-то казусы, которые даже тебя, такого профессионала, удивляют.
2: Ну, любая звезда, она может требования выставлять, капризничать и так далее. И бывает, что клиенты часто очень спонтанно эту звезду запрашивают, да. Mm-hmm. Бывает, дарят в подарок. То есть у меня были несколько мероприятий, когда звонит клиент, говорит, я не могу приехать на мероприятие, но я очень хочу подарить. Я

0: такой, ну что же, ты хочешь подарить? Он такой, я хочу подарить звезду. А там, ну, какую, ничего себе. Например? Ну, Слепакова, например, концерт целый.
1: А ну что, ну с ним не сложно, там хотел все гитары,
2: да,
1: все.
2: И
0: это
2: да.
0: Вам так кажется.
1: Ну, рассказывай. Нет, ну, тогда.
0: Да, ну в любом случае, когда артист даже один с гитарой, у него есть и ассистент, и есть куча требований, и так далее, и так далее, и так далее. А мы его, кстати, пригласили выступать просто под гитару, петь у костра. Это было на Кипре мероприятие. Ого. Он из кустов случайно вышел, да, как бард. И он сам такой сел такой, говорит, ай, убрал микрофон, говорит, слушай, так классно у вас сидит, такая теплая, уютная компания. И он просто сидел и пел дольше, и пел просто песни, которые ему даже хотелось петь. Да-да. Даже не его.
1: И какой-то из работников такой говорит, вы знаете, все по времени костер был рассчитан на 2.5 часа. Да. Это последняя поленка, поэтому, пожалуйста, допивайте и отсюда уходите.
0: Да, ну вот правильно создать атмосферу, и тогда даже артисты расслабляются. И вот...
1: А это, кстати, редкость, когда они такие, давайте я поиграю подольше.
0: Редкость, да. Редкость. И вот, например,
1: обычно, четко, минуточка в минуточку.
0: Да, и вот эта вот правильная атмосфера, которую не только мы создаем, гости создают в том числе, да, она бывает расслабляет артистов. И вот у нас, например, Земфира выступала на одном мероприятии.
1: А она, подожди, давай, она вообще, давайте так, если про инсайд, то на корпоративах она не выступает никогда.
0: Никогда, да.
1: По крайней мере, редко слышала.
0: Да, был ивент, мы делали это совместно здесь с другими агентствами, большое было мероприятие. И она настолько почувствовала атмосферу, что она вышла после концерта потусить с гостями. И это был уникальный случай. Вообще...
1: Хорошо, но наверняка, зная Земфиру, у нее очень такой своеобразный характер, непростой творческой личности. Какие-нибудь, может быть, были запросы от нее?
0: Ну, запрос у нее на приватность очень высокий. И, то есть, нельзя ходить мимо ее гримерки, нужно выставить охрану, нужно 2 часа не заходить в зал, потому что она репетирует, после. Но ты заходишь в зал, ну, я вот мог заглянуть, и смотрю, ее
1: то
0: нету.
1: То есть тебе даже как организатору, как главному организатору, тебе нельзя было в этот момент находиться в зале?
0: Ну, чтобы не раздражать, я не ходил перед сценой, то есть никто, ни официанты, которые должны сервировать,
1: ни,
0: и так далее, так далее. Но ее нет на сцене, она вышла покурить. Она минут 15-20 курила, остановив всю работу по подготовке ивента. Это вот большая звезда, которая как бы
1: хочет... Ну, подожди, ты хочешь сказать, что она даже не курила со сцены?
0: Мы запретили.
1: Все-таки что-то можно было запретить и самой Земфире.
0: Да, но она потом еще, она сломала гитару, которую очень любила во время концерта, и рассказывала с сожалением. Вообще случилось потом очень душевный автопати такое, на котором она поприсутствовала. И это уникальное событие. И менеджер подошел и сказал, слушай, ну, такого я, честно, на своей памяти не видела, чтобы она на обычный раз и уезжает сразу.
1: Ну, а были ли какие-нибудь тоже, вот, может быть, скандалы? Когда, знаешь, там раз... Ну, я понимаю, что вы все, как правило, решите, но когда вы не ожидали, допустим, того самого повода...
2: Я понимаю, что вы все, как правило, скрываете, но ты там расскажи прямо сейчас.
0: Да. Скандал... Ну, как таковых скандалов не было, но бывали артисты, которые... опаздывали и вели себя за сценой неадекватно и еще говорили со сцены глупости всякие. Вот, например, на дне рождения частном там артист один, которого ждали, он вышел и начал какую-то чушь нести со сцены. Просто такой... И вот ты стоишь и думаешь, что ты несешь? И все в зале немножко обалдели.
2: А все в зале такие, Джиган, уходи! Я шучу сейчас.
0: Приведи питбуля.
2: Питбуля, давайте вернись.
0: Да нет, вообще все более-менее адекватные и стараются работать.
1: Все хотят работать в индустрии, правильно? Несмотря ни на что.
2: Ох, ну нести чушь, это нам знакомо. Так, ладно, что ж, какие самые...
1: За деньги причем,
2: а можешь сказать, вот какие-нибудь рекорды, какие-нибудь самые массовые или наоборот самые...
1: Или наоборот сроки, когда
2: не
1: самые...
2: Не-не-не, я по количеству персонала, массовые мероприятия, да, или и людей, да, и наоборот, самые минимальные какие-то мероприятия.
1: Персонала именно такой?
2: Ну, всего, ну, не знаю, какие-нибудь.
0: Гостей? Ну, кстати, иногда бывает так, что гостей 70, а обслуживающих персонала 150-170, официантов, техников и так далее. То есть количество людей больше. Мы делаем и большие корпоративы на 1500 человек здесь, в Риге. Это наши такие рекордные события. И...
2: Не вы делали, когда в Юрмале пляж перекапывали?
0: Нет,
1: это Настя. Настя, привет.
0: Настя, привет, да.
2: Настя, молодцы.
1: Ну, погодные условия тоже вот получились такие, как получилось.

0: Да, это вопрос рисков и умения с ними справляться. Да, это вот. А у нас был один кейс, когда клиент в частный позвонил и заказал мероприятие с большим количеством артистов на следующий день. То есть он позвонил вечером и сказал, говорит,
1: меньше суток.
2: Завтра.
0: Практически так сказал: алло, сделайте мне что-нибудь. Я говорю, ну вот можно это. И в итоге у нас выступал Бусолис, выступал Дагамба.
1: То есть ты сейчас озвучиваешь самых свободных артистов.
0: Да. Которые готовы всегда.
1: Что-то Земфира в списке нет.
2: Так, бюджет 100 евро. Здравствуйте, Маркус Рива здесь. Маркус, прости, не, Маркус.
0: Маркус тоже молодец.
2: Да.
0: Ну и в итоге уже еще даже в 9 вечера мы не понимали, где это будет происходить. И на следующий день сделали ивент. А туда пришли 4 человека.
1: Ну подожди, ты, кстати, рассказывал.
2: 4 человека. Стоп, что, сколько?
0: Да, 4 человека, это 4 гостя всего.
2: А остальные
0: было.
2: Заняты были? Что у них было? Что важнее было?
0: Ну вот, понимаешь, хотят хорошо гулять, для четверых.
2: То есть они вчетвером решили, давайте-ка устроим себе праздник.
0: Да.
2: Вызвали, значит, собрали большое мероприятие. Как?
1: Слушай, а это было сделано для, как бы там, серии партнеров, друзей, или это было сделано для любимой женщины?
0: Такое... Да, любовь.
1: Да?
2: Это был романтик?
0: Это был романтический подарок, причем это был сюрприз,
1: вот это
0: когда
1: да.
0: Они должны были просто поужинать в ресторане, а это оказался полностью закрытый ресторан.
2: Про двух человек понятно, романтик, а два еще это охрана? Что это?
0: Охрана тоже была, но это были родственники.
2: Кто были? Родственники?
0: Да, два члена семьи.
1: Супер.
0: И мы еще сделали спешл показ мод, набрали модели и короче, ну,
2: в общем,
0: можем заморочиться.
2: Здорово.
1: Вот это да. Круто, слушай,
2: Натаха,
1: ну,
2: теперь ты такие хочешь, да?
1: Я
2: себе?
1: Хочу такой вообще романтик.
0: Теперь, когда ты будешь идти в ресторан, когда тебя пригласят, ты будешь всегда думать, а вдруг там
2: сейчас
0: банкет
2: выходит Маркус Рива.
1: Знаю я своих возможностей, что мой ресторан может быть где-нибудь в горах на определенной высоте. Там, пожалуйста, вот там будет сюрприз. А теперь
0: нам еще выше.
2: Нам теперь еще выше, да. И осторожно, проснулись медведи здесь где-то недалеко. Будьте аккуратнее.
1: Класс, слушай, Никит, круто, вообще круто. Молодец.
0: Да, ну, то есть у нас разные форматы. Мы можем обслуживать бренды, какие-то корпоративные мероприятия, также что-то частное и очень
1: Никит,
0: из ряда вон.
1: А хорошо, а такая тема, как выгорание?
0: О, да.
1: Да, о, да. Известно и не понаслышке.
2: Как часто ты посещаешь психолога?
0: Регулярно.
1: Нет, ну, то есть я не только про твое личное состояние, да, но и про твоих работников, твою команду.
0: Вообще, знаешь, какая у нас есть...
1: Как ты разряжаешь их потом?
0: Профдеформация у профессиональных продюсеров, кто занимается этим, очень сложно получить эмоции уже вне своего рабочего времени. То есть какие-то занятия, которые ты делаешь, они для тебя уже как будто бы не вызывают тех эмоций, потому что пик эмоций ты переживаешь каждую неделю, делая мероприятия и создавая очень-очень яркие праздники.
1: То есть, как ты сказал, ты получаешь такую огромную дозу дофамина. Вот это мое, когда уже торт, здесь уже фейерверки, ты понимаешь, что это кульминация. Все просто оргазмируют на мероприятии. Ты такой, да!
2: Ты опять какие-то другие мероприятия себе представляешь. Мы сейчас теперь нафантазируем.
0: И такое может быть, да. И ты получаешь этот пик концентрации твоего дела, удовольствия от того, что ты получил. Что получилось, благодарность клиента, благодарность публике, все. И потом ты падаешь в такую дофаминовую яму. Дальше ты бежишь делать следующее мероприятие, следующее. И у тебя...
2: И у тебя не хватает времени на психолога.
0: У тебя нету времени.
1: Это типа достигаторов, которые... А хорошо, так ты, зная и осознавая эту проблему о том, что потом по обычной жизни достаточно сложно быть и ощутить вот это вот такое счастье, простое человеческое счастье, ты как-то решаешь эту проблему? Есть у тебя варианты?
0: Мы, кстати, вот с коллегой, с Феликсом общались, тоже продюсером мероприятия, на эту тему, и сошлись на то, что каждый находит что-то вот маленькое для себя, хобби. Он, например, точит ножи, ему нравится, он успокаивает. Я нашел себя в хобби, я коллекционирую винил, вот, и я прям получаю удовольствие, когда я его покупаю, заказываю, у меня лежит огромнейшая стопка, даже не отслушанного еще. Он у меня лежит, и я знаю, я просто нахожу в этом какую-то отдушину. Каждый находит себе вот маленькую отдушину, которая не связана с грандиозными. То есть, позвав меня на какой-то большой концерт или...
1: Вряд ли

0: тебя вот это вот, как-то...
1: А, мы так да. тусанем?
0: Да, конечно, мы, так, мы не ходим, это факт. Вот,
1: вы же тоже из индустрии,
0: не,
1: да?
0: Да, никто, ты
2: я
0: не
2: тебе скажу, я с Tomorrowland'а вернулся, и совсем не те впечатления, которые я ожидал получил. Но, тем не менее, нет. Ну,
1: конечно, и у нас, например, мы, придя на любое мероприятие, мы сразу же видим, сканируем вот здесь вот так, а что, а почему задержка по программе, а почему здесь сделали криво, а здесь очередь, а туда-сюда.
0: Что несет ведущий?
1: Да, но я за то, чтобы мы ходили, потому что важна очень насмотренность. Потому что для продюсера очень важна насмотренность получения этих впечатлений.
0: Да, да, Никит, даже... ну знаю, какой ты профессионал, поверь мне, никто тебя из хороших ребят не пригласит на свое мероприятие. Не-не-не, этого вообще не пускайте.
1: Я веду себя корректно.
2: Никит, будем желать тебе... Ну,
0: тебе больших, и твоему агентству.
2: Больших коллекций винила.
1: Спасибо.
2: Душевного спокойствия. Душевного спокойствия, да, чтобы у тебя твоя коллекция пополнялась регулярно.
0: А я вот мне нравится, и за что вот я очень благодарна Никите, желаю тебе больших-больших успехов, это за то, что Никита представляет Латвию на такой всемирной арене мероприятий, и это очень здорово, это очень классно. Делай крутые мероприятия, пускай все знают, что у нас в Латвии есть настоящие профессионалы, талантливые ребята.
2: Если нужны, профессиональные ведущие, да.
1: Обязательно.
0: Очень дешево, за канапе.
2: Вообще, зачем переплачивать?
1: За крахмалёвость.
2: Можно не доплачивать нам. Спасибо большое, Никит.
1: Спасибо, ребят, спасибо.
3: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Mugursomām un apavu maisiem noteiktiem veidiem atlaidi līdz 50%. Bērnu zeķēm un zeķbiksēm 40% atlaide. Rimi. Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене

0: і Флеш. Релайф Фест. 8 августа в Рігі. Білети на www.ticketshow.lv. Релайф Фест.
1: В Мего еще больше товаров по ценам Зем-Зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Сосиски традиционные 2,99. Томатный соус Кок 1 евро 25 центов. Зем-Зем цены в Мего.
2: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Свежее, местное, без добавок, свежее, местное, без добавок.
4: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
3: Свежее, местное, без добавок.
5: Свежее?
6: Свежее.
5: И местное?
6: Верно.
5: Без добавок?
6: Без добавок.
5: Очень хорошо.
4: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные полукрылышки 500 граммов 1 евро 99 центов. Подробнее на Lidl.lv. Lidl. Стоит того.
7: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Visu skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Dezodorantiem Rexona 40% atlaide. Un tikai DVX un 3X veikalos personīgās higienas līdzekļiem DAV 45% atlaide. Personīgās higienas līdzekļiem Palmolive atlaide līdz 50%. Maxima. Lai nekā netrūktu.
9: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: О погоде в эту среду, 29 июля, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. В центральных районах и восточном Видземе возможны несущественные осадки. В Курзаме и в Латгале сохранится преимущественно ясная погода без осадков. Температура воздуха плюс 19, плюс 23 градуса, ветер западный, северо-западный до 4 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: услышим скоро. И также Dream Out Loud. Инна и Матома. Оставайся с Топ-радио.
1: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Вау, ничего себе предложение! Кухонный комбайн Столар 49,99. Ручной пылесос Шоуми G30 Макс 289 евро. Стиральная машина Горинье на 6 килограммов всего 269 евро. Касинукай. Предложение действует до 4 августа в магазинах Касинукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
3: Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жануйка. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
4: В июле в аптеках Апотека скидка 40% на косметику Фармацерис для ухода за проблемами.

потому что концерт сменился, если вдруг, мало ли, еще кто-то не слышал об этом. Сейчас, конечно, мы тут всей Латвии эти дела обсуждаем, но бойкотировать мы его не будем, потому что так-то, если глобально подумать, сам он лично в этом не виноват. Бывает редко, друзья, но бывает такое. А значит, так надо было. Значит, это к лучшему. Давайте просто послушаем.

Сегодня день губной помады. Сначала, если честно, я прочитала «головой помады», подумала так. Это очень странно, но нет, просто губной помады. И знаете, интересно, что когда-то помаду носили не только женщины. В Древнем Египте ею пользовались и мужчины. Считалось, что яркие губы подчеркивают высокий статус. Как вам такая идея? Вообще, первые помады в Древнем Египте делали

которые потом перемешивали жирами и маслами. В общем, что могли добыть, то и использовали. А вот привычный всем тюбик, именно такой, который вот раскручивается, выкручивается, оттуда вылезает вот эта вот прекрасная помадка, появился сравнительно недавно, в 1915 году. До этого помада продавалась в каких-нибудь баночках, коробочках, или даже заворачивали бумагу.

0: Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies TV3LV šķērsvītra piesakies.
1: Хорошие цены в магазинах ЛАЦ. Копченые сардельки АЛУС 1 килограмм от Forever's 3 евро и 69 центов. Белый хлеб Латвии Зелтене, определенные виды, 99 центов. Газированная минеральная вода на Бекхлаве 1 литр 89 центов. В магазинах ЛАЦ по всей Латвии.

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Радио о погоде. Сегодня в Латвии переменная облачность. В центральных районах и восточном Видземе возможны несущественные осадки. В Курземе и Латгале сохранится преимущественно ясная погода без осадков. Температура воздуха плюс 19, плюс 24 градуса. Ветер западный, северо-западный до 4 метров в секунду. На данный момент столица плюс 20.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: В Латвии 11 утра.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Никакой! Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатва 16. Именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатва 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

0: 5,99 €.
1: Потрис отлез, но может дай минулу 5,3.
2: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
3: Максимā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 28. jūlija līdz 3. augustam. Kūtī dētas vistu olas, zemnieku, A kategorija, iepakojumā 10 vienības, 1,65 €. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas, 2,59 € kilogramā. Laša fileja ar ādu 10,99 € kilogramā. Maksimā, lai nekā netrūktu.
4: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādei. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
5: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Масло 180 грамм 75 центов. Газированный напиток 2 литра €49. И туалетная бумага XXL 40 рулонов 6,99. Lidl стоит того.
6: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале

0: Салицинтери. Билеты в Билешу-сервис.
1: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 2 августа куриные спинки евро и 9 центов. И питьевые йогурты Actimel 12 штук 3,99. Мего. Просто, удобно, рядом.

сегодня очередной день, чтобы узнать что-то. Ну вот, что-то бесполезное немного мы уже сегодня узнали про губную помаду. А еще сегодня ровно 72 года назад в книжных магазинах появилась первая часть «Властелина колец», «Братство кольца». Изначально

такой большой книгой, но издатель решил, что она слишком толстая, слишком большая, слишком длинная, это все переборы и дорого в печати, поэтому разделил ее на три части, и именно так вот, таким случайным, можно сказать, образом появилась одна из самых известных трилогий в мире. Возможно, стоит пересмотреть. Раз сегодня такое дело, раз такая дата. 72 года назад, представляете? И экранизация уже...

сегодня. Да, закончилась песня сегодня. Давайте так, фильм дня. Фильм

работала моделью, ну, с ее-то внешностью, да, все понятно. Пришла она на кастинг, в общем, и сразу получила главную женскую роль в этом фильме. Неплохой, очень неплохой карьерный старт, согласитесь. И знаете что, давайте для вайба, для настроения один момент из фильма. Кто помнит, что здесь происходит? Кто помнит, какой момент и кто что делает? Ну, понятно, что здесь, конечно же, главный герой этого эпизода — Маска. Что он делает и кто его окружает?

0: dancing, I'll blow your brains out.
1: И все, все уже там пошли в пляс, все правильно, полиция отвлекает полицейских, танцует, яркий костюм, Джим Керри просто потрясающий, я не могу, обожаю, просто лучший. Просто получается, вы сейчас слушаете, как я смотрю фильм «Маска». Ребята, жду я трек от того слушателя, который самый первый написал про полицию, шляпу. Жду трек

говорить, да, победитель, я попросила песню написать. Он говорит, вот эту можно? Я говорю, точно эту, она такая вообще не дневная. Он говорит, ну тогда что-нибудь из Russian Dance. Нет, ну вы выиграли, ладно. Дмитрий Вегас, значит, Дмитрий Вегас. Это заказ нашего победителя сегодняшнего. Это был экспромт, но... Turn the tide. 2 минуты.

4 минуты, а у нас тут такой расколбасон. А почему бы нет? Почему бы нет? Потому что все равно далее мы услышим треки, к которым мы привыкли. Это Satisfy, Calvin Harris.

0: 7bet. Весь июль следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Крупнейший хип-хоп-фестиваль «Relive Fest» в Риге уже 8 августа на сцене.

0: і флеш. Relife Fest. 8 августа в Ріге. Білети на www.ticketshow.lv. Relife Fest.
1: Утро начинается не с кофе, а с них.
2: Каждый день, ну не сегодня.
3: Если бы ты купила не свежее, то оно бы не выжило до того момента, когда ты соберешься на котлеты.
2: А, ну в этом плане, да.
3: Так, хорошо. Время. Где котлеты, Натах? Котлеты где?
2: Котлеты? Фотографию? Я хотела сделать видео.
3: Фотографии, где котлетосики? Ты же можешь в две коробочку положить, принести.
2: Да,
3: ты же можешь спокойненько
2: Андрей, я мало того, что
3: котлетонов
2: могу,
3: нарезать.
2: Я вообще должна была это сделать, честно говоря.
3: Ну.
2: Потому что с утра-то жрать нечего.
3: Котлетным, блин, шлейфом вонючили бы всю студию. Пригласили бы гостей, чтобы они тоже прочувствовали.
2: Жирными руками бы клацали по клавиатуре. Такие планы.
1: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро. По будням с 7 до 10.
4: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
0: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы.

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Радио о погоде. Сегодня в Латвии переменная облачность. В центральных районах и восточном Видземе возможны несущественные осадки. В Курземе и Латгале сохранится преимущественно ясная погода без осадков. Температура воздуха плюс 19, плюс 24 градуса. Ветер западный, северо-западный до 4 метров в секунду. На данный момент в столице плюс 20.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: обязательно все получится.
1: Особенно с музыкой на топ-радио.
0: И я лично на сегодня прощаюсь, но мы все равно продолжаем. Сереж Литвинов скоро появится в студии. Пока, до скорого.

0: Латвии полдень.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

0: отправиться домой. Тогда, когда я только начинаю свою работу в 12 часов дня. Ну, а кто-то еще раньше, намекаю, на утреннее шоу то пройдет. Андрей, Наташа, большой привет. Они уже отдыхают.
1: За хитом.
2: С Сергеем Литвиновым.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: Хит за хитом.
1: На Топ-радио.
0: Ну что, начинаем общаться. Следующие 3 часа хит за хитом. И прямо сейчас большие ребята. Алесса Келвин Харрис, Hers, Under Control.

Ну что, я не знаю на 100% причину, почему отменен в Риге концерт Питбуля. Не знаю, даже говорили об этом мои коллеги или нет. Не было возможности послушать радио. Поэтому говорить об этом не буду. Только как-то попытаюсь поддержать поклонников Питбуль, которые очень-очень, возможно, ожидали этот концерт у нас в Риге, который, ну, по крайней мере, вот сегодня вроде он должен был состояться, 29 числа июля месяца, но не состоится из-за технических каких-то сложностей. И поддержу я в рубрике «Не звучит» поклонников Питбуль с песней «Time of Our Lives», и я, честно говоря, не ожидал. На Spotify почти 2 миллиарда раз послушали эту песню. Питбуль — американский рэпер и продюсер, известный своими мировыми хитами. Ну, перечислять их можно долго и долго. Я сегодня даже немножко удивился от того, что увидел в своей музыкальной библиотеке, фонотеке 43 трека с ним. Не думал, что я столько скопил за все время, что коплю музыку. Самые лучшие треки собираю в MP3. В общем, его фирменный стиль — это взрывная смесь поп-музыки, хип-хопа, латиноамериканских ритмов. В этом треке ему компанию составил еще один крутой музыкант — Нейо, обладатель премии Грэмми, певец, автор песни на один из самых узнаваемых голосов современного R&B. Что касается песни, то она переводится как «Лучшее время нашей жизни». Песня рассказывает о том, что даже когда денег немного и жизнь подбрасывает трудности, всегда можно найти повод расслабиться за счет друзей, да? Встретиться с друзьями, хорошо просто провести время. Именно этот позитивный посыл сделал этот трек международным хитом. Почти 2 миллиарда, еще раз подчеркиваю, на Spotify. Впервые здесь надо пройдет.

0: Надо отдать должное и тесту, и нашим поклонникам топ-радио, и поклонникам топ-20. И тем, кто голосует за этот трек, возможно, отдельно тесто им не нравится, а вот Beautiful Places... Сердечко, сердечко. 19 недель вы удерживаете этот трек в топе.
1: 11-я позиция.
0: Но до третьего места он только

0: Хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки?
1: Тогда это сообщение
0: для тебя.
1: Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. Есть свой фаворит?
0: Не тормози
1: и голосуй за него.

0: Трек Miranda and the Angels. Но помимо этого хита у них еще есть хорошая подборка супертреков. Оказывается, румыны талантливы. В музыке так точно, это уже доказали не только Miranda, но и Инна. А теперь о погоде, скоро о спорте.
1: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
0: Сегодня днем в Латвии более солнечная погода в Видземе и Латгале. Существенных осадков не ожидается. Ветер слабый до умеренного западного направления. Температура воздуха по Земгале и Видземе 21-24, 24-25 в Латгале, 19-21 в Курземе. В столице Латвии в Риге солнце временами закрывают облака. Осадков не ожидается. Ветер слабый с северо-западный. Температура воздуха достигнет 24 градусов тепла. Завтра в четверг станет еще на 1-3 градуса теплее, вновь без существенных осадков, будет много солнца.
2: С нами надежно везде, и днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: 29. augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu atbalsta Vācijas vēstniecība.
1: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 Group.
2: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 2 августа куриные спинки евро и 9 центов. И питьевые йогурты Actimel 12 штук 3,99. Мего. Просто, удобно, рядом.
3: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге. Уже 8 августа на сцене.

Итак, в завершение этого часа новости спорта. Формула-1. Новый двигатель японской компании Honda, поставленный команде Формула-1 Aston Martin, позволит значительно улучшить результаты. Новая силовая установка будет на 35 лошадиных сил мощнее и позволит улучшить время круга на 0,5 секунды. Для Формулы-1 это очень много. Помимо этого, в Aston Martin надеются добиться большей производительности от обновлений, которые были представлены уже в Венгрии и сразу же не дали плоды. Алонсо даже прошел во второй сегмент квалификации и достаточно высоко финишировал, оставив позади себя не только пилотов Кадиллак. Ну что, через два трека начнем говорить о футболе. Интересные новости удалось за последние сутки мне собрать. Так что дождитесь, а пока продолжим с супертреком Foreign Angel, Paul Van Dyk.

часа остается чуть более 10 минут. И давайте посвятим музыке и новостям спорта футбол. Знаменитый футболист и экс-тренер мадридского Реала Зинедин Зидан назначен тренером сборной Франции. Контракт с 54-летним Зиданом подписан на 4 года. Зидан в качестве футболиста выступал, напомню, за сборную Франции с 1994 по 2006 годы. Он является бронзовым призером Евро 96 года, чемпионом мира, между прочим, 98-го, чемпионом Европы 2000 года, серебряным призером 2006 года. И под его руководством Реал дважды становился чемпионом Испании, выиграл 2 суперкубка страны, 3 кубка Лиги чемпионов, 2 суперкубка УЕФА и 2 трофея клубного чемпионата мира. Здорово, что этого француза не забывают и не забывают его кивок. Не помню уже в адрес какого футболиста. Все помнят этот случай, эту картину. И было очень много сделано мемов по этому поводу. Голкипер Баварии Мануэль Нойер высказался о возможном завершении карьеры, намекнув, что это может произойти уже по окончанию нынешнего сезона. Мануэль Нойер выступает за Баварию с 2011 года. За это время вратарь провел в Мюнхене 598 матчей, 269 из которых он отыграл сухую. В составе баварцев футболист 13 раз стал чемпионом Германии, 6 раз выиграл Кубок страны и 7 раз национальный суперкубок. На международной арене игрок по 2 раза выиграл с мюнхенцами Лигу чемпионов, суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Действительно, можно с гордостью сказать, что я сделал все, что мог. Агент нападающего Чикаго Файр, кто не знал, там теперь уже как полгода играет Роберт Левандовский, заявил, что поляк в январе 26 года отказался от двухлетнего контракта с Саудовской Аравией, с клубом из Саудовской Аравии на 200 миллионов евро из-за желания остаться в Барселоне. В Барселоне, как мы знаем, он не остался, и, собственно, в Саудовскую Аравию вернуться он уже не может из-за особенно конфликта на Ближнем Востоке. Левандовский покинул клуб спустя полгода, и я думаю, что сейчас кусает локти. Такого предложения ни один клуб Саудовской Аравии уже не может предложить поляку. Сразу после завершения чемпионата мира 26 года в Германии выразили желание принять турнир в 2020 году.

0: 2038 или 2042 году. В Германии есть все, что необходимо для этого. Количество стадионов определенного размера, тренировочные площадки, инфраструктура, но нужны более современные или обновленные стадионы. Ну, думаю, что до 38-42, тем более, года они могут действительно успеть обновить свои стадионы. Напомню, следующий чемпионат мира в 30-м году пройдет в Испании, Португалии и Марокко. А также отдельные матчи примут Уругвай, Аргентина и Парагвай. В 34-м году чемпионат пройдет в Саудовской Аравии.
1: Прямо сейчас.
2: Прямо сейчас песни из ТОП-20. Это ТОП-20. Место номер 4. Четвертое.
0: Наш же чемпионат ТОП-20 каждую пятницу с 7 до 8. И не надо ждать никакого ни 38-го, ни 42-го года. Уже буквально на этой неделе, через несколько дней, очередная музыкальная гонка. А пока слушаем Пилатов и Карас, участника ТОП-20.

0: в Латвии час дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр?
2: Никакой.
1: Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатва 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатва 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

Игра, праздник, посвященный сохранению одного из самых красивых и сильных хищников нашей планеты. Он был учрежден в 2010 году. Тигр – самая крупная дикая кошка в мире. Самцы некоторых подвидов могут достигать, внимание, 3 метра в длину. Забавно. У некоторых из вас автомобиль ваш короче, чем некоторые тигры. Хотя в этом автомобиле помещаются 5 человек. И вместе с хвостом он может весить более...

0: каждого тигра уникальны. Тигры отлично плавают, так что не уплыть, не убежать от него не получится, только остается молиться. А еще тигры прекрасно видят в темноте. Их ночное зрение в несколько раз лучше нашего с вами. Поэтому, если заблудились в лесу или где он там обитает еще, он поможет найти вам дорогу. Правда, вопрос куда. Однако сегодня тигры нуждаются в защите. И по все той же причине. Браконьерство. А кто этим занимается? Конечно же, мы, люди. В мире вообще сохранилось 6 современных подвидов тигра. К сожалению, еще 3 подвида исчезли безвозвратно, что напоминает, насколько важно беречь дикую природу.
1: Хит за хитом. На Топ-радио. В студии Сергей Литвинов. Каждый рабочий день с 12 до 15.

Давай за эфиром говорить не буду. Ну, сейчас должно быть. А, не, не будет. Еще разок. Я просто хочу с самого начала. А, ну, так надо включить звук еще. Я все нажал, то, что нельзя было нажимать. Во! Есть такая привычка у меня. Локтевой ужас называю его. Треки сочетаются, карибские мотивы, поп-музыка 2000-х, потому что песня где-то середины 2000-х, танцевальные ритмы и легкое летнее настроение. А я пойду заклею свой локоть или приделаю ему костыль, чтобы больше меня не подводил.

0: В Мега еще больше товаров по ценам ЗМЗМ. Больше выбора, больше выгодных покупок. Сосиски традиционные 2,99. Томатный соус Кок 1 €25. ЗМЗМ цены в Мега.
1: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа. На сцене

0: і флеш. Relife Fest. 8 августа в Ріге. Білети на www.ticketshop.lv. Relife Fest.
1: Рейтинг самых популярных хитов ТОП-радио. Один за другим. Прямо сейчас. Место номер 6.

0: Уже давно этот трек не борется за победой, даже пьедестал почет. Хотя 5 раз держал победу в нашем топе. После того, как он вылетел с первой тройки, это произошло 5 еще июня, его результаты были следующие. 5-е место, 7-е место. Восьмое место. 7-е место. 6-е место. И вот еще раз 6-е место. Но стабильность тоже неплохо. Собирает очки, баллы для того, чтобы в годовом хит-параде побороться за номер 1.
1: Место номер 6. 6-я.
0: Кто точно уже не поборется, это Кайго и The Cableman Rogers for Life. Вспоминаем этот трек, что был у нас 2 года назад на этом месте в топе. С 15 на 6, 6 недель в топе. Это был его тогда лучший результат. Just so forever, here in the moment. Just so forever, here to stay.

0: курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио.
1: ТОП-радио.
0: Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него

0: пока муха или оса, пчела, которая залетела во время движения нашего автомобиля или во время того момента, пока мы стояли на светофоре, может отвлекать нас, но еще может неудобная одежда, обувь отвлекать водителя и, конечно же, повышать риск аварий. Об этом, что надеть за руль, если мы садимся в этом часе, а пока о погоде.
1: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
0: Сегодня днем в Латвии более солнечная погода в Видземе и Латгале. Существенных осадков не ожидается. Ветер слабый до умеренного западного направления. Температура воздуха по Земгале и Видземе 21-24, 24-25 в Латгале, 19-21 в Курземе. В столице Латвии в Риге солнце временами закрывают облака. Осадков не ожидается. Ветер слабый с северо-западный. Температура воздуха достигнет 24 градусов тепла. Завтра в четверг станет еще на 1-3 градуса теплее, вновь без существенных осадков, будет много солнца.
2: С нами надежно везде, и днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

смотря на лужи. Мечтали мы об океане, чтоб на двоих у нас одно дыхание. Ты должна рядом быть, и это по-любому. Ты должна рядом быть, и это аксиома. Я что-то смыслю о любви, поверит даже пьяным. Не в красоту влюбляются, влюбляются в изъяны. Мы с ней кричали тост, мысли кричали сос. Но знаешь, есть один простой вопрос.

Я думаю, что Дима Билан немного даже расстроился. А может быть, даже сильно расстроился. Потому что Мот и Мэри Крэмбери, «Ты должна рядом быть», сделали супер ремейк. Ну, а если вы собираетесь в отпуск, перед тем, как паковать чемодан и тем более купить билет, стоит проверить не только прогноз погоды, куда собираетесь, но и карту лесных пожаров. Сейчас, к сожалению, это важно. На юге Европы продолжают бушевать масштабные лесные пожары. Во Франции и Испании уже эвакуированы более 300 тысяч человек, включая местных жителей и туристов. Наиболее сложная ситуация сейчас складывается в окрестностях Бордо во Франции, а также некоторых районах Мадрида и провинции Авила в Испании. Причина это экстремальная жара, сильный ветер и, соответственно, тот огонь, который где-то уже появился из-за сильного ветра, он достаточно быстро распространяется по остальной территории. Дороги могут, причем власти, перекрывать без предупреждения. Отменяются экскурсии, возможны перебои в работе транспорта, а дым, конечно же, как вы понимаете, ухудшает качество воздуха даже в десятках километров от очагов возгорания. При этом большинство, кстати, популярных курортов продолжают работать в обычном режиме. Массово отменять отпуск, наверное, все-таки не стоит.

помогают, но перед поездкой все-таки, да, действительно, надо следить за сообщениями местных властей, то есть за сообщениями тех властей, куда вы собираетесь отправиться. Ну и избегать опасных районов и быть готовым при необходимости изменить свой маршрут. Вот такая реальность лета 26-го года. По крайней мере, в Испании, Франции. Скоро продолжим автомобильные новости.

0: Сергей Литвинов. И Автоклуб.
1: Удобство водителя не прихоть, а фактор безопасности. Тесная, плохо вентилируемая одежда способна отвлекать от управления и провоцировать ошибки. Вся синтетика не лучший вариант. Голова должна работать, а человеку должно быть комфортно. Ничего не должно чесаться, не должно возникать электростатического напряжения и прочих отвлекающих факторов. Нужно понимать, что когда мы едем, особенно на дальние расстояния, удобство гораздо важнее красоты. Особенно критичным выбор одежды становится на трассе. Предпочтение стоит отдавать свободным вещам из натуральных дышащих тканей, которые не сковывают руки и ноги. Длинные перегоны не прощают даже малейшего дискомфорта. Лучше убрать лишние слои. Дополнительные рубашки и футболки только мешают. Синтетику и вовсе необходимо исключить. Статические разряды и неприятные ощущения ускоряют мышечную усталость и, конечно же, отвлекают от дороги. Кстати, про обувь тоже очень важно. Тапки или шлепанцы за рулем опасны тем, что могут соскочить с ноги или попасть под педали. Идеальным вариантом считаются кроссовки. Они плотно сидят, не пережимают стопу и хорошо вентилируются. Но для этого, правда, они должны быть не дешевыми, а качественными.

0: Латвии. 2 часа дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

сегодня отмечают один из самых необычных праздников, который придумали и закинули в календарь. День поворачивания налево. Конечно, речь не о правилах дорожного движения, а о символическом предложении иногда взять и поменять привычные маршруты и позволить себе немного больше открытия. Благодаря тому, что ты пошел не по привычному уже маршруту на работу, к другу или еще как-то. Правда, можно так свернуть, что и до друга или до работы не дойдешь. Если, к примеру, только одна дорога, такое тоже бывает, тогда сочувствую. Но вообще новый маршрут помогает нашему мозгу. Когда мы меняем привычную дорогу, мозг начинает активнее замечать детали, которые раньше оставались нами незамеченными. И многие интересные места мы, люди, находим совершенно случайно, просто однажды решив свернуть не туда, куда обычно. Или, может быть, знакомого. Или... Может быть, будущую супругу-супруга можно

0: встретить, просто пойдя по другой дороге, параллельной, к примеру. Наш мозг любит знакомые маршруты, это всем известно, потому что они не требуют такого большого внимания, как те маршруты, которые нам еще не знакомы. Там надо больше сосредоточенности. Ну, по крайней мере, в самом начале, пока мы не знаем этот маршрут. Так что иногда полезно выйти из зоны привычного. Заметьте, я не сказал комфорта маршрута. Иногда один даже неожиданный поворот меняет не только дорогу, но и настроение. Так вот, слушал годами другое радио, и тут случайно задел рукой и накрутил себе топ-радио. Послушал, а понравилось, а интересно, а я остался.
1: За хитом.
2: Дневной эфир с Сергеем Литвиновым.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: Хит за хитом.
1: На топ-радио.

прямо сейчас в рубрике «Не звучит» мы послушаем новую песню от дуэта Таня Терешина и Митя Фомин. «Мы же похожи». Это их новая и первая совместная работа. Ей где-то одна неделя. Вообще Фомин очень часто один поет, ни с кем не делает коллаборации. Ну, вот в этом случае сделал исключение. Возможно,

0: і Флеш. Релайф Фест. 8 августа в Рігі. Білети на www.relife.fest. Релайф Фест.
1: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
2: Свежее?
3: Свежее.
2: И местное?
3: Верно.
2: Без добавок?
3: Без добавок.
2: Очень хорошо.
1: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные полукрылышки 500 граммов, 1 евро 99 центов. Подробнее на Lidl.lv. Lidl стоит того.
4: Утро начинается не с кофе, а с них.
5: И каждый день, но не сегодня.
6: Если бы ты купила не свежее, то оно бы не выжило до того момента, когда ты соберешься на котлеты.
5: Ну, в этом плане, да.
6: Так, хорошо. Где котлеты, Наташа? Котлеты где?
5: Котлетосы. Фотографию я хотела сделать видео.
6: Фотографии, где котлетосики? Ты же можешь в две коробочку положить, принести.
5: Да, да.
6: Ты же можешь спокойненько
5: котлетонов нарезать. Я мало того, что
6: котлетонов нарезать.
5: Я вообще должна была это сделать, честно говоря.
6: Ну.
5: Потому что с утра зажрать нечего.
6: Котлетным, блин, шлейфом. Вонючили бы всю студию,
5: да,
6: пригласили бы гостей, да, чтобы они тоже прочувствовали.
5: Жирными руками бы клацали по клавиатуре. Такие планы.
4: Андрей Фан.

0: Монеточка. Жануйка. Луна. Порнофильмы.
1: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге.

0: 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
1: Сделай себе припати. Пит-пати.
2: Pop Radio.
3: The Party Station.
1: Рейтинг самых популярных хитов. Топ-радио. Один за другим. Прямо сейчас. Место номер 12.
2: 12.

0: Certain In пытаются наладить отношения с нашим чартом. И в самом начале вроде как они спелись. Появился этот трек на 6-м месте спустя неделю. Сильно поругались, 6-й на 16-ю, спустя еще одну неделю. Еще ниже, с 16-го места на 19-е, и вот только на...
1: Место номер 12.
2: 12-е.
0: Только на 4-й неделе есть первый прогресс, с 19-го места на 12-е. Такая вот история. История год назад, тоже 4 недели в нашем топе, на 12-м месте оказался Дэвид Гетта и Better World. Тогда он упал с 9-го места. Вспоминаем.

Легендарная композиция от Алексея «Summer is crazy». Еще была очень популярная «У ла-ла-ла». К нам возвращаются жаркое, горячее, обжигающее лето в эти выходные. Ну, в пятницу точно. Вижу 29-30 градусов местами. В том числе в столице Латвии. Прямо сейчас буду рассказывать о погоде на сегодня и на завтра. Такой жары ни сегодня, ни завтра не ожидается. Ну и автомобильные новости. Похоже, Европа решила спасать свой автопром по интересным принципам. По принципу лучше договориться сейчас, чем потом закрывать заводы. Даже таким, как BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen и остальным нужна помощь властей. И вот об этом буду рассказывать.

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Сегодня днем в Латвии более солнечная погода в Видземе и Латгале. Существенных осадков не ожидается. Ветер слабый до умеренного западного направления. Температура воздуха по Земгале и Видземе 21-24, 24-25 в Латгале, 19-21 в Курземе. В столице Латвии в Риге солнце временами закрывают облака. Осадков не ожидается. Ветер слабый с северо-западный. Температура воздуха достигнет 24 градусов тепла. Завтра в четверг станет еще на 1-3 градуса теплее, вновь без существенных осадков, будет много солнца.
2: С нами надежно везде, и днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

решила спасать свой автопром. Франция и Германия готовят совместный план поддержки европейских автопроизводителей. Президент Франции и канцлер Германии обсуждают соглашение, которое должно помочь таким брендам, как BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, Renault и Peugeot. Германия готова поддержать более жесткую защиту европейского рынка от внешней конкуренции. Ну а Франция, в свою очередь, может согласиться смягчить планы по полному запрету продажи на новых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями после 35 года. Толчком к переговорам стало предупреждение концерна Volkswagen, о котором мы рассказывали, о возможном сокращении до 100 тысяч рабочих мест по всему, причем миру. И пока соглашение находится на ранней стадии обсуждения, ожидается, что его основное положение представят уже в конце сентября. Да, это важно, поддерживать автопроизводители, иначе пострадают уже 100 тысяч людей, которые останутся без работы. Ожидается, что его основные положения представят уже в конце сентября этого предложения. Ну а Porsche подтвердили планы сократить 9 тысяч рабочих мест к 35 году. Но это не 100, это 9 тысяч. Автомобильные новости будут еще.

ГАЗ. Новые данные показывают, мировой автопром переживает непростой период. Мировые продажи легковых автомобилей и легкового коммерческого транспорта снижаются уже 6-й месяц подряд. В июне этого года во всем мире было продано около 7,5 миллионов машин новых. Это на 1% меньше, чем год назад. За первое полугодие падение оказалось еще заметнее, почти минус 4%. Главная причина – Китай. Крупнейший автомобильный рынок планеты сократил продажи сразу на почти 26%. А вот США, наоборот, показали рост плюс 8%. Европа тоже пока держится уверенно. Западная Европа увеличила продажи более чем на 10%, восточная почти на столько же. Среди лидеров роста Индия, где продажи автомобилей выросли на 24%. С мопедов Индия переходит на автомобили, а также Южная Америка. Далее в нашем эфире Александра Стэн и ее новый трек «No Sleep».

0: Эта песня «Умение отпускать негатив», фраза, которую мы здесь слышим «I just let it go, I just let it be», подчеркивает важность пофигизма в хорошем смысле слова. Умение отпускать проблемы, принимать жизнь такой, какая она есть. Пускай, если вам не хватает, у вас подрастет еще больше пофигизма, а если его через край, пускай поубавится. Встречайте моего коллегу Никиту Матвеева. Я призываю его рассказать о своем пофигизме или что для него пофигизм. Мне не пофиг, поэтому завтра в 12 часов опять на топ-радио. Пока.
1: Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 10. augustam piena produktiem Baltais eksporta tukuma piens atlaida līdz 35%. Ar mans Rimi karti cepumi Oreo dažādi veidi 154 vai 157 grami 1,29 €. Kafijas pupiņas Jakobs divi veidi 1 kilograms 15,99 €. Rimi.
2: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona

0: В Латвии 3 часа дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16. Именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

опоздали, то имейте в виду, это не самое страшное, что могло произойти. Если у вас внезапно вылетело ненужное слово, а потом еще несколько, и предложения слились в совершенно ненужную фактуру, с кем не бывает. На самом деле мы все с вами не идеальные, друзья. Но вначале было слово, и это было слово «бэйш». Откуда вы нас слушаете? У вас радиоприемник в автомобиле? А может быть, у вас красивый мобильный телефон-раскладушка? А может быть, вы прямо сейчас сидите на кухне и готовите салат, нарезаете помидоры и огурцы, будете... Ой, все, не могу об этом говорить. Летние салаты, друзья.

пока еще лето. Кстати, сегодня 29 уже число. Давайте подведем итоги июля. Нормальный месяц, бывало и похуже. Добро пожаловать на дневную смену, друзья. Ближайшие 2 часа проведем вместе. Как вы уже поняли, калейдоскоп тем, который мы сегодня поднимем, будет неожиданно разнообразным. Впрочем, пора уже привыкнуть. Let's go!

0: Выгодно. До 2 августа куриные спинки евро и 9 центов. И питьевые йогурты Actimel 12 штук 3,99. Мего. Просто, удобно, рядом.
1: TV6 Jolūts bez bremzēm. Gatavojamies lielākajam motosporta šovam Galvaspilsētas sirdī. 15. augustā 2014. Rīgas dzimšanas dienas svinību laikā. Red Bull Showrun.
2: Свежее место, без добавок.
3: Когда эксперты?

Добро пожаловать! Всегда уместно так сказать, всегда уместно взять да включить, верно? Это, конечно, не концерт Питбуля, но эфир прямой, друзья. Все может случиться, поэтому добро пожаловать, огромное спасибо за энергию. Все может случиться. Вот, например, утром отменил встречу, и хорошо, что на том конце провода сказали: окей, давай перенесем. Если бы стали возмущаться, я бы сказал: ну, Питбуль же отменил концерт, я вот встречу хочу отменить. Чем я хуже, чем Питбуль? У нас много общего. Вот, например, если сравнивать, например, Питбуля и Бритни Спирс, что общего? Они оба не выступили в Риге. Что общего у Питбуля и моей бывшей, друзья? Да, вот вопрос. Как вы считаете? Ожидания не оправдались. Let's go! Ну и наконец, последняя шутка, которую я придумал. Что общего у Питбуля и Владимира Познера? Знаете, когда в Риге все-таки выступит Питбуль, их пройдет столько времени, что многие подумают, что это Познер. Они действительно очень похожи. Top Radio. We love summer.

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Топ-радио о погоде. Сегодня в Латвии переменная облачность. В центральных районах и восточном Видземе возможны несущественные осадки. В Курземе и Латгале сохранится преимущественно ясная погода без осадков. Температура воздуха 19-24 градуса, ветер западный, северо-западный до 4 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

Друзья, вы должны знать обо мне несколько интересных фактов. После того, как я расскажу, мы сразу, во-первых, станем ближе, а во-вторых, вы многое поймете. Многое поймете. Часто радиоведущие линейные, понятные, это не всегда про меня, поэтому маленький дисклеймер. Дело в том, что я обожаю сладости, я прям супер люблю газировку, и только что я нашел в студии лимонад, я нашел его, он в баночке, и это еще один интересный факт, я с детства обожаю газировку в баночках, наверное, это какой-то штамп с детства. Об этом можно разговаривать долго, но лимонад, который я только что выпил, просто хочу похвастаться, называется Mango and Passion Fruit. Манго все знают? Наверное, да. Манго — это прелесть. Я думаю, что...

можете оказаться на необитаемом острове, где будут цвести только манго, не пропадем, друзья, потому что манго — это такая прелесть, что можно утром, днем, вечером есть манго. Иногда добавлять кокосовый орех, безусловно, для разнообразия. Но в целом, спасительную экспедицию дождемся. Но что такое passion fruit? Вы когда-нибудь задавались этим вопросом? Потому что я знаю, волчья ягода, понятно. А passion fruit — это что? Как это называется? Я ввел в Google, поскольку я неуч, друзья. Но, в отличие от агрессивных неучей, я интересуюсь. Так вот, если ввести passion fruit, что это такое, скажут, что это страстоцвет, друзья. То есть, я только хотел сказать, что ну, у нас точно есть какой-то грамотный аналог. Passion fruit — это, оказывается, страстоцвет. И нет у него нормального аналога. То есть, если, например, есть рукола, то она еще и гусеничник посевной. Проверьте в Википедии настоящее название руколы. А больше всего мне нравится то, как в русском и латышском языке различаются названия алычи. Дело в том, что алыча на латышском — это кавказская слива. И мне кажется, что если взять один и тот же предмет и изучить его с точки зрения произношения на разных языках, сразу открывается очень-очень много интересного. Как только я об этом задумался, к нам на WhatsApp с бразильского номера написал телефонный мошенник по-португальски. Вот тебе и страстоцвет. Вот. О чем подумал, то сразу материализовалось. Давайте думать про хорошее, давайте думать про деньги. Топ-радио.

15.38. На часах 15.38. И лето в самом разгаре, друзья. Чем заниматься летом, кроме работы? Ой, не знаю, не знаю. Но тут подумал о том, что самое счастливое лето было, когда совпали обстоятельства. Во-первых, был не женат, ничего от меня не зависело. А во-вторых, без работы остался. Удивительное было лето. Оказывается, чем меньше у человека есть, тем меньше ему надо. А когда у тебя много различных источников заработка, тогда тебе хочется и новенький югославский гарнитур прикупить, да, и дубленочку привезти из натурального этого кожзама. Ну и, конечно, отправляйтесь в ресторан, дорогие друзья. Но самое главное, пожалуйста, давайте коротко поговорим о новостях. Дело в том, что поступило сообщение, в столице сегодня будут выгуливать абсолютно королевскую овчарку. Вот, пожалуйста, если не знаете, чем заняться. И так случайно получилось, что рядом ваша собака. Неважно, неважно, мопс, йоркширский терьер. Просто сообщите, чихуахуа, все равно. Знаете, королевская овчарка, по-другому они себя не рассматривают. Это то, как песик устроен. Вы, наверное, в курсе, если ночью проснулся, идешь, условно говоря, воды попить, и по дороге твой песик валяется, и ты случайно на него наступил. Вы знаете, он проснется и будет в полной уверенности того, что ты сделал это, ну, преднамеренно, даже если ты не специально это сделал. Собаки, они...

0: не такие.
1: И если громадная псина считает себя крохотным щеночком, это тоже нужно принимать с уважением. Не знаю, почему я вам об этом рассказал, но это одна из летних прелестей — пойти с собакой погулять. Вот вам и планы на вечер.

0: и флеш. Relife Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshop.lv. Relife Fest.
1: В оптиках Vision Express большая распродажа оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
2: Veikalo Stop lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
3: No 29. jūlija līdz 11. augustam Baltmaize Latvijas maiznieks galda lielā 500 gramu 99 centi un siers smiltene klasiskais 1 kilograms 5 eiro 99 centi.
2: Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале

0: Ивана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
1: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vieta.

Развлекательный эфир хорошо, когда по завершении остается послевкусие, знаешь, когда удается что-то вот вынести полезное, какую-то информацию применить в быту. Знаешь, часто бывает книг, начитаешься, ходишь фразами, цитатами оттуда, фонтанируешь в разные стороны и как репродуктор себя ведешь, ей-богу. А суть, в чем суть-то, собственно? И, в общем, сейчас литературный блок, и вас ожидает, пожалуйста, друзья, внимательно, краткое содержание всех книг про успех. Их много достаточно. Я знаю, что в нашей аудитории есть люди, которым нравится, многие коллекционируют и готовы дискутировать. Поэтому я точно знаю, что эта информация вам пригодится, сэкономит массу времени. Итак, краткое содержание всех книг про успех. Вставайте с петухами, ешьте авокадо, пейте воду. Работайте там, где много платят, где платят мало, не работайте. Там много не платят. Будьте заметны, если вы не

заметны, вас не замечают. Ищите клиентов, которые покупают. Которые не покупают, не ищите. Верьте в себя. А если не верите, то поверьте. У меня все. Большое спасибо. Это был литературный блог на Топ-радио. All-time favorites.

0: В Латвии 4 часа дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

Сегодня, друзья, 29 июля. Я хочу рассказать историю, как однажды пошел в спортзал. Я пошел в спортзал, и там, знаете, хорошо. Там воздух свежий, летом приятно находиться. Там мало народу, и это сыграло со мной злую шутку. Дело в том, что в спортивных залах очень часто занимаются просто потрясающие девчонки.

победительница абсолютно всех генетических лотерей. Уважаемый мужчина, хочу обратиться к вам. Пожалуйста, природу не обманешь. И мы, конечно, будем, ну, хотя бы искоса, но поглядывать на красоту, на шедевры. Слова теряются, одни эмоции. И вот не забывайте, пожалуйста, о том, что девчонки очень часто, когда качаются в спортзале, они себя на видео снимают. И вы знаете, спустя несколько часов после того, как я вернулся домой, я в Инстаграме увидел. Я увидел эту женщину, она занималась спортом, а сзади попало на видео, как я стою, глаза по 5 копеек. Выгляжу как сущий идиот. Друзья, не повторяйте, пожалуйста, моих ошибок. Не ходите в спортзал.

А вы обратили внимание, какой сегодня замечательный день, друзья? Обратите внимание, обратите, пожалуйста, не игнорируйте такие вещи. Летом такие дни, конечно, не большая редкость, но нынешним летом 2026 года, знаете, если сегодня не будет дождя, то я определенно кому-нибудь в долг дам. Вы знаете, это не угроза, это выражение моего интереса. Сегодня такой день, вот как один мой рэпер знакомый выражается, жизнь становится так хороша, что можно расслабить шнурки на ботинках. Вообще, рэп — прекрасная музыка. Вот, например, в жизни так бывает, что любовь приходит вновь, а дальше пламя догорает и не льется в жилах кровь. Что? Но это еще не беда, знаете. Вообще, песенная традиция — удивительная вещь. Песни, они немного построены на абсурде. Не забывайте про потрясающую штуку под названием «Мандегрин». Мы в этом часе еще ее тоже обсудим. Но вот это... Была прекрасная строчка одного артиста, уже не помню у какого. «Где-то бросив якорь, тихо, мирно плыть». Ты, наверное, очень торопился. Я думаю, что студийное время было лимитировано. Надо было спешить куда-то, поэтому записал, а потом... ладно, people have it. Нет, друзья, нет. ПП — это наше с вами кредо. Правильное музыкальное питание.

0: €49. И туалетная бумага XXL 40 рулонов 6,99. Lidl стоит того.
1: Утро начинается не с кофе, а с них.
2: Каждый день, но не сегодня.
3: Если бы ты купила не свежее, то оно бы не выжило до того момента, когда ты соберешься на котлеты.
2: Ну, в этом плане, да.
3: Так, хорошо. Время. Где котлеты, Натах? Котлеты где?
2: Котлеты? Фотографию? Я хотела сделать видео.
3: Фотографии? Где котлетосики? Ты же можешь в две коробочку положить, принести.
2: Да,
3: ты же можешь спокойненько
2: Андрей, я мало того, что
3: котлетонов
2: могу,
3: нарезать.
2: Я вообще должна была это сделать, честно говоря.
3: Ну.
2: Потому что с утра-то жрать нечего.
3: Котлетным, блин, шлейфом вонючили бы всю студию. Пригласили бы гостей, чтобы они тоже прочувствовали.
2: Жирными руками бы клацали по клавиатуре. Такие планы.
1: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро. По будням с 7 до 10.
4: В Мего еще больше товаров по ценам Зем-Зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Сосиски традиционные 2,99. Томатный соус Кок 1,25 €. Зем-Зем цены в Мего.
5: 7bet. Весь июль следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 28. jūlija līdz 3. augustam. Arbūzi 69 centi kilogramā. Biezpienas ieriņš kārums, dažādi veidi, 45 grami, 29 centi. Majonēzēm un mērcēm spilva 40% atlaide. Šķīstošā kafija Nescafé Classic Strong 250 gramu 5,99 €. Maksimā, lai nekā netrūktu.
7: I speak. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Радио о погоде. Сегодня в Латвии переменная облачность. В центральных районах и восточном Курзаме возможны несущественные осадки. В Курзаме и Латгале преимущественно ясная погода без осадков. Температура воздуха 19-24 градуса. Ветер западный и северо-западный до 4 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

Что сегодня за день, знаете? Сегодня среда, ребят. Сегодня самая-самая середина рабочей недели. И знаете, мы по средам с вами всегда проводим день окружающий, день эколога, поскольку именно сейчас об этом говорить впору как никогда. Даже день специальный придумали для того, чтобы человек не забывал. От окружения зависит слишком многое. Пожалуйста, выбирайте хороших друзей. Потому что, как говорил один великий человек, окружение тебе либо вниз тянет, либо наверх толкает. Третьего вообще не дано. А тяжело ведь. Часто бывает такое, что друзья твои, меняются. Ты меняешься, все становится другим, нежели при... Пускай рядом будут хорошие люди. Давайте. Вот, например, когда к Анне Ахматовой приходили друзья, она проводила им психологический тест. Ну, как друзья, давайте так, новые знакомые. Вот, значит, представим, мы у поэтессы в гостях, и она тебе говорит. Три вопроса. В каждом выбираешь один вариант. Кофе или чай? Кошка или собака? Мандельштам или Пастернак? И ты, и от твоего ответа очень многое зависит. Ты выбираешь свою личность в глазах окружающих. Кошка, чай, Пастернак. Нет, я беру собаку, кофе, Пастернака. Мне вообще не нравится Мандельштам. Пастернак круче, хотя все меняется. Бывает такое, что время прошло, и ты уже такой: «Да кому нужен этот ваш Борис? Дайте мне Осипа!» В конце концов, надо меняться. Именно поэтому окружение твое тоже не стоит на месте. И во дворе вы общались с товарищами, пронесли эту дружбу через всю жизнь. Но потом смотришь, ну где же эти карапузы? Вы же были совсем-совсем другими людьми. Все течет, все меняется, друзья. Ухо востро для того, чтобы успевать за вещами, которые меняются. Вот, например, классная песня. Очень современная.

Слушайте, а давайте эту тему раскрутим. У нас с вами еще целых полчаса есть. Ну, серьезно, потому что человек всегда выбирает. Вот чай или кофе, кошка или собака, отбросим Мандельштама. Ладно, ладно, хорошо. Тупак или Наториус, в конце-то концов. Дыня или арбуз. Присылайте ваши варианты. Ваши варианты, по которым можно человека распознать. Вот это, знаешь, такая дихотомия для общения. Утро или ночь, да? То есть ты какой человек, утренний или ночной? Мы очень часто принадлежим или к жаворонкам, или к совам. Есть комбинированные варианты. Но этому человеку остается только посочувствовать, потому что надо выбирать что-то одно. Или вот смотри. Заселяешься в отель. Какой вид из окна представляешь? Окно у моря или окно в горы? Вот что тебе больше понравилось бы? Какой ты человек? Ну или там, я не знаю, дождь под одеялом или солнце на балконе? Вот, да? Что тебе более комфортно? Какой ты человек? Разговор по телефону или переписка? О, да, слушай. Мне кажется, сейчас 90% выберут второе, потому что разговаривать по телефону со временем становится все сложнее. Поэтому надо чаще созваниваться, согласны? Ну и наконец, самое главное. Приехать заранее или приехать в последнюю минуту? Третьего не дано. Вот мы делимся всегда на два полюса. Android, Apple, Beatles, Rolling Stones, Мамин или Сибиряк, Вупсень или Пупсень. В общем, выбирайте, друзья, выбирайте. Как вас можно описать?

Спасибо, ребята, всем, кто на обратную связь вышел. Вообще, от лица всех сотрудников, всех радиостанций хочу сразу сообщить, насколько это важно, отвечать на призывы вашего... как я называюсь-то? Модератор? Ведомый просто, чаще, чем ведущий. Понимаете, о чем речь? Вот, значит, смотрите... Обсуждали за эфиром, всякую всячину. Кто жаворонок, кто еще что. Вот людям нравится при заселении в отель даже специально подкинуть двадцаточку портье для того, чтобы тот, постарался. Вы же знаете, как это устроено? Когда в отель заселяешься, очень часто бывает такое, что из окна, прям вид на шоссе. И ты такой...

Ну ладно. Или берешь специально для этого припасенную двадцаточку, идешь вниз и говоришь: помогите, пожалуйста, если есть, вот просто и даешь знак благодарности. Я не призываю давать взятки, это не взятка, это гуманитарная помощь. Как угодно, делайте, что хотите, можете меня не слушать. Но суть в том, что в 9 случаях из 10 портье обязательно вспомнит. Поскольку такие вещи действительно прочищают память, вы знаете. Вот. А еще обсуждали про сообщение или звонок. Разговор по телефону или переписка. Вот. И выяснилось, что 90% сейчас даже не столько сообщений писать будут, звонить не будут. Будут голосовыми общаться. Друзья, что вы чувствуете, когда отправляете голосовое сообщение? Испытываете ли вы муки совести, или для вас это уже нормально? Хочется узнать, насколько отправление голосовых сообщений для вас ок? Потому что я лично до сих пор не привык, мне немного стыдновато это делать.

Слушайте, ну хорошо, замечательный день, сразу чувствуется. Дискуссию даже сумели за эфиром с вами развить. Это потрясающе. Надо отметить, я вот сейчас подумал, у меня профдеформация, да. Вот почему я так критично об звуковых сообщениях рассуждаю. Ну, мне не нравятся звуковые сообщения, тут ничего не поделаешь. Профдеформация. Это как если человек в цирке не смеется, значит, скорее всего, у него очень серьезная профессия. Или он, например, коммивояжер, или воспитатель в детском саду, да? Все может быть следствием того, чем ты занимаешься. Вот с слушательницей общались на тему того, как здорово иногда бывает с помощью аудиосообщения понять, в каком настроении человек. Во-вторых, не обязательно его сразу слушать. Да, это правда, это аргументы. И знаете, во-первых, спасибо, что ответили аудиосообщением. Это было символично. Ну, а во-вторых, потрясающе формулируете мысль. Действительно, здорово, четко, без лишних экивоков. Мне, чтобы так выражаться, нужно 3 листа бумаги списать. Я серьезно говорю. Но знаете, вы небольшое исключение из правил, поскольку, ну, вы хорошо разговариваете. А у меня есть друзья, которые присылают аудиосообщения. Ну, я общительный человек, у меня разные друзья. В том числе такие, которые: «Ха-ха, ну что ты, там это нормально, это там в инсте вот это вот все, там, ха-ха, вот...» Задушил бы. Вот. Ставить ваше сообщение в эфир я, конечно, не буду. Вы не забывайте, что я отвратительный человек. Какие друзья такой человек, да.

0: Saga tavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
1: Снижаем цены на замороженные продукты. Опускаем цены. В магазинах Lidl с понедельника. Картофельные дольки 750 грамм, евро 79. Пицца с салями 3 по 350 грамм, 4,49. И овощная смесь с картофелем 450 грамм, евро 15. Lidl стоит того.
2: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге. Уже 8 августа на сцене

хочешь знать, где мы? Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.

интересное трио Iowa Dose, Holy Flame, Love-Lu. Салют, 17.20, 29 июля. Добрый всем вечер еще раз. Наш WhatsApp, как обычно, 2-5-0-37. Привет, поздравления туда, дорожная информация туда, да, что творится этим вечером. Возможно, пробок будет поменьше, а должно было быть побольше, да, самое...

наверное, обсуждаемая новость последних суток, это, конечно же, отмена концерта Питбуля. Вот даже, что, вот так вот. Это как минимум. Мои коллеги уже обсуждали сегодня и в утреннем эфире, и на протяжении дня. Я вообще предлагаю, кстати, многие заведения, многие бары, да, подхватили это, не растерялись. Они сделали всевозможные акции. Кто приходит в заведение с лысой головой, да, ведь многие фанаты готовились, они подготовили эти шапочки с лысой, как будто бы ты лысый, да, можно, кстати, использовать шапочку из бассейна, но надо цвет подобрать только под цвет своей кожи. Вот, что мы, в свою очередь, что сделаем? Я думаю, вечерний эфир, да, в конце второго часа, где-то, во второй половине второго часа, то есть после 6:30, я думаю, максимально много отыграют, да, просто конец второго часа будут только самые легендарные треки Mr. Worldwide, Pitbull, да, конечно, отыграем Rain Over Me и все хиты, то есть устроим небольшой такой концерт Питбуля здесь у нас на радио, это будет в конце второго часа, а пока что я подумал, почему бы не поговорить, вот, да, действительно, облом получился большой такой, да, что-то по техническим причинам пошло не так, и я у вас хочу спросить, а когда у вас что-то конкретно сильно обломалось или пошло очень не по плану? Вспоминаем самый большой такой облом в своей жизни, 2-5-0-37, наш WhatsApp, MK Pop и Baskam, The

0: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Радио погоде этим вечером в Латвии преимущественно ясная погода, без осадков, северо-западный ветер, слабый. Температура воздуха этим вечером на территории Курзема от 17 до 20 градусов, в Латгале 19-21, Земгал, Видзема, а также в центральной части нашей страны температура воздуха этим вечером от 18 местами до 20 градусов.
2: С нами надежно везде, и днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

И впервые за 4,5 года поехал за пределы Балтии отдыхать. Во время отпуска звонок из сервиса. Тут нечего ремонтировать, пора менять мотор. Нашел деньги и поменял мотор. Ну, деньги нашлись, это хорошо. Сегодня мы вас спросили, когда у вас что-то обломалось или пошло очень не по

0: эти и другие треки сразу после рекламы. Оставайся с нами.
1: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
2: Свежее?
3: Свежее.
2: И местное?
3: Верно.
2: Без добавок?
3: Без добавок.
2: Очень хорошо.
1: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные полукрылышки 500 граммов, 1 евро 99 центов. Подробнее на Lidl.lv. Lidl. Стоит того.
4: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
5: Izcēl lielo lomu savā Elvī. Līdz 4. augustam kilograms arbūza tikai 69 centi un 400 grāmi skābā krējuma smiltene 1 eiro 29 kilograms. Jā, jā, kilograms cāļu stilbu meistara marinādē 2,79. Miltiem un pankūku miltu maisījumiem dobele 40% atlaide un 14 kapsulas veļas mazgāšanai veš vispār 3,69 eiro. Izmeklēti un mīlēti produkti. Elvī par savējiem.
6: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене.

0: і флеш. Relife Fest. 8 августа в Риге. Білети на www.ticketshop.lv. Relife Fest.
1: В Мего еще больше товаров по ценам Зем-Зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Кисломолочные продукты Лакто, разные виды, 89 центов. И гречка, 85 центов. Зем-Зем цены в Мего.
2: Цена лом в магазинах Юск. Чистка склада, скидки от 20 до 80% на мебель, товары для сада, зеркала, шторы, корзины, матрасы и многое другое. Покупай также на Юск.ЛВ.

Пишет Игорь, появились даже какие-то чувства, когда договорились встретиться, пришла совсем другая девушка. Она отправляла не свои фотографии. Вот это облом. Мы сегодня вас спросили, когда у вас что-то пошло не по плану или самый большой.

0: і флеш. Релайф Фест. 8 августа в Рігі. Білети на www.ticketshow.lv. Релайф Фест.
1: В июле в аптеках «Апотека» скидка 40% на определенную солнцезащитную косметику «Бабе». Защитные лосьоны, спреи, флюиды с тонирующим эффектом и без, и многое другое для безопасного отдыха на солнце от «Бабе». В хороших руках. «Апотека».
2: 7bet. Весь июль следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале

0: вокзале Цинтари. Билеты в Билешу-сервис.
1: Утро начинается не с кофе, а с них.
2: Каждый день, но не сегодня.
3: Если бы ты купила не свежее, то оно бы не выжило до того момента, когда ты соберешься на котлеты.
2: Ну, в этом плане, да.
3: Так, хорошо. Где котлеты, Натаха? Котлеты где?
2: Котлетосы. Фотографию я хотела сделать видео.
3: Фотографии, где котлетосики? Ты же можешь в две коробочку положить, принести.
2: Да, да.
3: Ты же можешь спокойненько.
2: Я мало того, что
3: котлетонов нарезать.
2: Я вообще должна была это сделать, честно говоря.
3: Ну.
2: Потому что с утра жрать нечего.
3: Котлетным, блин, шлейфом развонючили бы всю студию. Пригласили бы гостей, чтобы они тоже прочувствовали.
2: Жирными руками бы клацали по клавиатуре. Такие планы.
1: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням. 7 до 10.
0: Айспик.

0: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Топ-радио погоде завтра в Латвии. Переменная облачность с прояснениями. На территории Курзамы более ясная погода. Незначительные кратковременные осадки в центральной и восточной части страны. Гораздо меньше их на территории Курзамы. Юго-западный ветер слабый. Температура воздуха завтра днем на территории Курзамы от 22 на Курзамском побережье. Местами до 27 градусов. Латгала 23-25. Земгла, Видзема, а также в центральной части нашей страны. Температура воздуха завтра днем от 23 местами до 27 градусов.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

позиции скатился экспонат от Мии Бойки, но, тем не менее, третье место в пьедестал. Заходи, голосуй, топ-радио.лв, раздел топ-20. Как там Краста, как там Южный мост, как там Островной. Пробки, если есть, не рассосались. Сообщи, расскажи.

Bon Jovi, Pitbull, Now or Never. И до конца часа только треки Pitbull. Поехали, WhatsApp. 2-5-0-37. Скажите, как можно сделать поздравление? Пишите, мы обязательно.

0: и другие треки Mr. Worldwide сразу после рекламы.
1: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 2 августа куриные спинки евро и 9 центов. И питьевые йогурты Actimel 12 штук 3,99. Мего. Просто, удобно, рядом.
2: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
3: Просто мне завидую.

0: і Флеш. Релайф Фест. 8 августа в Рігі. Білети на www.ticketshow.lv. Релайф Фест. В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
1: В Мего еще больше товаров по ценам ZMZM. Больше выбора, больше выгодных покупок. Сосиски традиционные 2,99. Томатный соус Кок 1,25 €. ZMZM цены в Мего.
0: Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

Даже если отменят концерт Party, не остановить Pitbull, TGA, Don't Stop the Party. В продолжении у нас J-Lo и Pitbull on the floor. Продолжаем концерт Pitbull здесь, на том.

Диму с 40-летием. Мы присоединяемся. Желаем здоровья, исполнения желаний, идти к поставленной цели. Мы тебя любим. От жены Инги и сына Даниила. Данила. Жена Инга, сын Данил. Поздравляем. Ну и в завершении, конечно же, Марк

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.